Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: 2016 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Дневники на радио DFM. Бум, шакалака. Привет еще, Ди Стадион. Если на данный момент твой план почтит это утро минута ворчания, мы сделаем все, чтобы твое настроение было таким же зашибенным, как у сборных Кот-д'Ивуара, Боснии, Канады и ЮАР, которые впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Это дофамин, повышающее шоу.
1: Разбудилники. Здесь Катя Подрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ой, Катя, looking good this summer morning.
1: Пятница делает нас краше, очевидно. Спасибо, Саймон.
0: It's Friday.
1: Слушай, я думала, лопну от нетерпения, чтобы рассказать тебе одну историю, но дотерпела до этого момента, не лопнула. Пока не буду рассказывать даже, с чем она связана. Слушай так внимательно. Присылает мне подруга в личку видео, такой видеорилс одного исполнителя некого.
0: Тут надо же включить та-да-да-дам.
1: Это подойдет, кстати, к этой ситуации.
0: Сейчас пока найду.
1: Я, конечно, включаю этот видосик, этот рилс, слушаю, смотрю на этого мужчину, слушаю композицию, которую он исполняет. Знаешь, что-то в стиле Стаса Михайлова, вот какие-то такие треки.
0: Без тебя.
1: Ну вот что-то,
0: без
1: да.
0: Без тебя, да?
1: И там что-то понамешано, знаешь, ты узнаешь там и Лепса, вот таких вот брутальных мужчин нашей
0: только
1: сцены.
0: Только рюмка чай на столе.
1: Именно так. Я включаю, смотрю и понимаю, что это искусственный интеллект.
0: Слушай,
1: что это не настоящий мужчина.
0: Такой подвох в наше время, да?
1: И что она пишет? Катя, вот, мужчина моей мечты. Какой голос, какая внешность. Я влюбилась. Я смотрю с первых секунд, понимаю, что это не настоящий мужчина. Я говорю, милая, это искусственный интеллект. Она, ты что? И сбрасывает мне якобы. Ага. Сделали нарезку, как будто он побывал на популярном довольно шоу на российском телевидении.
0: Прикольно.
1: Что там якобы жюри его судят. И говорю, это нарезка. И это все-таки искусственный. Он даже в слова не попадает иногда, в свои же песни.
0: А, не попадает?
1: Не попадает. Это так видно. Я пыталась ее убедить, она целый день с кем-то там консультировалась. Она в итоге, правда, искусственный интеллект.
0: Слушай, а случайно этот артист не зовут «Пою мимо», нет?
1: Его зовут «Фара ночи» или «Фара ночи», или «Фара», ну, я не знаю, как правильно. Наверное,
0: «Фарах»?
1: Фара, ну, наверное, автомобильная.
0: А, фара.
1: Фара ночи, наверное, как-то так. И я, когда ты начинаешь как бы в поисковик вносить его имя, он тебе выдает прям, это российский.

0: исполнитель, никто не говорит о том, что он искусственный интеллект.
1: Создатель уже свою работу сделал, конечно. Блин, ты смотрела фильм с Аль Пачино? Называется «Симона».
0: Нет.
1: Вот, я очень рекомендую. То есть, они настолько опережали время. Он же создал такого же артиста полностью искусственным образом, то есть голограмм, искусственный интеллект. И потом все начали просить интервью, давай вот, можем ее увидеть, она красотка, и она вообще выступает на стадионе. Везде.
0: Реально,
1: как голограмма. И все, ну, чуть подальше от людей. Потом, как мужик выкручивался, вот про это и сняли фильм.
0: Круто, я посмотрю.
1: «Симона» называется. Вообще, фильм вышел то ли в начале 2000-х, но настолько вообще они опережали время.
0: «Симона», твоя сестра другой мамы.
1: Да, а на самом деле это «Simulation One», «Симон One», но как «Симона» произносится.
0: А, поняла.
1: Как симуляция.
0: И потом, когда все то, что я уже посмотрела этот рилс, мне начали попадаться вот такие артисты искусственного интеллекта.
1: Тебя уже алгоритм мучит, да?
0: И я смотрю на комментарии, люди верят, что это настоящие артисты. Они спрашивают, как сходить на его концерт. Концерты и так далее. С ума сойти, что делается.
1: Или брать интервью. Но... Даже в него наверняка хотят выйти замуж, да?
0: Вот.
1: За него точнее.
0: Понимаешь?
1: В него.
0: Поэтому главный вывод, который я сделала. Кратко о женщинах. Мы ищем мужчину мечты, которого не существует.
1: Да?
0: Да. Идеального.
1: Так и есть, да.
0: Его реально нет.
1: Ну что ж, идеальных мужчин, как говорится, нет. И даже у нас в мессенджерах или в группе тоже нет идеальных, да?
0: Мы ждем. Как ты говоришь, идеальность вне идеальности.
1: Ну да.
0: Закажи пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Ждем все-таки реальных людей. А как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить?
1: Фара на чили, ладно. Ну что ж, да, в наших мессенджерах, как я уже сказал, да, заказывайте. Ну что ж, ребят, идеальных мужчин нет, зато есть идеальный гимн, который подходит и приходит вовремя, потому что наступила пятница! Наш гимн!
2: What?
1: Давай! What?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь настоящие люди. Катя Бодрова.
2: Ой, вообще.
1: Не голограммы.
2: В мире, где куча голограмм. И я думаю, что люди будут как раз на их фоне выделяться, как и бутсы на чемпионате мира сейчас, которые все заказали красных.
1: Розовых.
2: В итоге на фоне розовых тебе выделяется зеленый. Ну что ж, елки зеленые. Вот у нас сейчас пробушка, да? Или заказать?
1: Группа ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах.
2: О, в мессенджерах. Максим уже отметился. Вот наш человек. Бррр, буяка, буяка, пишет он. Это младший брат Саймона от крестной мамы. Красавчик. А я сегодня не выспалач. Он сам даже пишет. Какой был матч Эквадор, Германия? Это же вообще... Ой, все, все, все. Все нормально, нормально. Эквадор, молодцы. Так, разбудите меня, пожалуйста. Мне на работу надо. Я тоже допоздна, кстати, этот матч посмотрел и чуть не проспал работу сегодня.
1: Ох, мужчина.
2: Да, Эквадор, молодцы, конечно, просто. Ладно, поехали. Я потом скажу, каким счетом этот матч закончился, если ты еще не посмотрел.

0: Ну что ж.
1: Какой счет-то у Эквадора?
0: 2-1.
1: 2-1?
0: Да. И угадай, кто проиграл?
1: Эквадор.
0: Конечно, нет. Поэтому это сенсация.
1: Ладно, доброе утро, Катя и Саймон. Слушаем вас всей семьей каждое утро по дороге на работу. Разбудите сына, он ваш фанат, город Краснодар. Всем прекрасных выходных. А у меня завтра выпускной. Выпускаю детей 11 класса. Классный руководитель Кристина Голосова написала.
0: Ну что ж, зиба-зиба за комплимент. Ты наш человек и потенциальный будущий разбудилник. Правильно? Или разбудилица?
1: Это классная руководительница. 11 классов. А ее сын, возможно, потенциальный разбудитель.
0: Надо было внимательно тебя слушать. Да, не виспалачья. Ну что ж, погнали. Включите тусовку.

0: У нас в мессенджере пишет Дарья. Разберите, пожалуйста, пятницу. А то пока что-то по ощущениям, как понедельник. Ух ты! Но надо срочно.
1: Доброе утро, Сэм и Катя. Разбудите Олечку, Ниночку и Ванечку. Сегодня пятница. Готовим вкусные роллы для Томска. И что ли?
0: Йо, томские роллы! Надеюсь, вы сами вкуснее. Поехали! Поехали!

0: Пинюни-нюня.
1: Выкрутился, выкрутился.
2: Да-да-да-да. Давай! Опа-на! Ну что ж, играем скоро?
1: Играем. Телефон прямого эфира, только напомним, 8-495-956-101-2. Звони, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Это шоу «Разбудилники». Всех с пятницы! Включи
1: тусовку!
3: Радио ДФМ.

0: назад. Чик-чик-бум!
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Оки-доки, смолки-полки, алоха, ди команда. Подъем, подъем. Это тройной экспрессо под названием шоу «Разбудильники». Она может отличить латте от раф-кофе по запаху через стену.
3: Это правда.
2: Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Попуэрнем. Сейчас слово «микс». Тренажер для мозга, который звучит как фамилии футболистов, которых комментатор впервые увидел за секунду до эфира.
3: Играть с нами будет Лена из Москвы. Лен, привет.
4: Лена. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Привет, Лена.
3: Мы тут обсудили буквально несколько минут назад то, как сложно отличить искусственный интеллект от настоящего.
2: От последнего времени, да.
3: По внешности особенно. Артисты, например, появляются такие, которых не отличишь от реальных. Как проверить, Лен, что ты настоящий человек, а не искусственный интеллект?
2: Ты не и-и, Лена.
4: Я не выспалась. Верите?
2: Не выспалась? Вот новое слово.
3: Не выспалась, она сказала. Тебя послышалось.
2: А я-то думал, в народе же мы придумали новое слово.
3: Ну, кстати, похоже на правду. Похоже, что это человек. Искусственный интеллект всегда высыпается.
2: Ну, кстати...
4: Да, он как будто бы всегда бодр, это правда.
2: Надо же придумать кодовое слово, да? То есть докажи, как это, что ты...
3: Фамилия, девичья фамилия моей матери.
2: Типа, ты нет, как это называется? Кэпча, где там ты должен
3: что
2: доказывать.
3: Ты не робот.
2: Не робот. Да, вот теперь надо доказать, что ты не искусственный интеллект.
3: Ладно, верим тебе. И готовимся отдать тебе фирменный мерч от Radio DFM, Лен, за участие в игре «Слово микс». А что будет происходить? Мы тебе называем разные устойчивые выражения, которые ты наверняка знаешь. Но буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, приз твой.
2: Поняла?
4: Mm-hmm.
2: Так, Катя, ты не искусственный интеллект?
3: Я?
2: Да.
3: Я не выспалочь.
2: А, не выспалочь. Я тоже.
3: Давай, это будет кодовое как раз слово.
2: А, кто ты? Не выспалочь. Значит, ты не искусственный интеллект. Окей, отлично. Лена, погнали. Слушай, Воба, я не искусственный интеллект, но у меня русский язык сломанный. Не ломанный, а сломанный. Первая фраза. Залбам аншуду.
3: Залбам аншуду. Это вот есть соль на рану, а есть наоборот, то, что лечит.
2: Угу.
4: А еще раз.
3: Залбам аншуду.
2: Что лечит?
4: Аншуду. На душу.
3: Да.
2: На душу. Так, так, так, так.
3: Да, все правильно.
2: А первое слово?
3: Есть.
2: Не шампунь, не гел. А что?
4: Бальзам
3: на душу.
2: На душу. Тогда вообще двигаемся. Капец, что это такое? Лебая Ранова.
3: Лебая Ранова.
2: Как думаешь? Я, кстати, чувствую себя так в Африке.
3: Да?
2: Да, среди своих, потому что я уже обрусел.
4: Ранова.
3: Как ты знаешь, не в своей тарелке, может быть.
4: А белая ворона?
3: Да, белая ворона.
2: Какой ты же молодец. Все, игра закончилась. А, еще не закончилась?
3: Еще нет.
2: Я приз уже хотел отдать.

0: Вот есть кошатники, а есть?
1: А есть.
2: Так, на чего там опять?
1: Не си.
0: Живут как кошка с...
2: Собака.
1: Молодец. Все верно. На...
0: Где она тусуется?
2: Собака на чем-то.
0: Да,
2: собака...
0: В деревне это.
1: На
0: Нет, не путай.
2: Собака на лабутенах.
0: Собака на лабутенах, конечно.
1: Слушай, это зрелище. Это, знаешь, что это такое теперь? Это что? Новый брейн-рот.
0: Собака брейн-рот животное.
1: На лапутенах.
0: Поэтому это принято, этот ответ, я считаю, Лен. Ты кое-что гениально придумал только что.
1: А в итоге правильный ответ какой?
0: Собака на сене, конечно.
1: Но на лапутенах покруче будет.

0: Вот консультант в магазине.
1: Вот, видишь, сегодня в другом амплуа. Теперь ты уже изобрела новый брейн Роджер.
2: Ты изобретатель вообще.
1: Да, чтобы ты знала. Так что у тебя есть целых 6 секунд на приветики.
0: Спасибо вам большое за мерч. Передаю привет всем, кто тоже не выспалась, и все такое.
1: Она это сказала, не выспалась.
2: И собакам на Апутенах тоже большой привет. Москва, включи тусовку. Еще раз.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец, баран, самка, овца. А детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Вазап!
3: Вазап!
2: Вазап, Солнечная система. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: На борту наша мема-вратар галактики Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Это мемоскоп. Позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
1: Звезды расскажут, какая ты сегодня ягодка.
2: Ягодок малинкочка.
1: О-о-о.
2: Тра-да-да-ми-нам-дун-да-дюн-дан-дюн. Овни.
1: Земляника. Вы растете там, где хотите, и выбираете свободу.
2: Окей, тельцы.
1: Виноград. Стоит появиться одной идее, как за ней сразу подтягивается целая гроздь новых.
2: Я чувствую себя как будто, как это называется-то, там, где этот варится. Ладно, я понял. Где что-то варится, да.
1: Главное, что ты понял.
2: Да.
1: А мы ладно.
2: А, вы не поняли?
1: Нет.
2: Но... Я даже не знаю, как по-русски сказать. Ладно, близнецы. Вспомню, скажу через два дня.
1: Близнецы, клюква, собранные, серьезные, слегка кислите, когда кто-то мешает вашим планам.
2: Да, что-то звучит как витамин D сегодня, да? Выпуск. Раки.
1: Ежевика. Найти вас непросто, удержать еще сложнее, но тем ценнее ваши плоды.
2: Ежевика. Чики-тики-тики-тики-тики-та. Львы.
1: Вишня. Понты для черешни, а вы за простое и душевное общение.
2: Девы.
1: Голубика. Выглядите так эстетично, что вас сначала хочется сфотографировать, а потом уже общаться.
2: Обожаю голубики, конечно. Виси.
1: Крыжовник. Не всем понятно с первого взгляда, но цените

0: Родители знают, что вы настоящее сокровище.
1: Ой, спокойно. Жила эта ягода. Или ягодка.
0: Ягодка.
1: А потом появился слово кринж. И теперь уже только кринжовник.
0: Кринжовник.
1: В голову приходит. Скорпионы.
0: Клубничка. Вы настроены на романтический лад. Вашей идеальной парой будут взбитые сливки.
1: Стрелцы.
0: Малина. Девиз этого дня – не жизнь, а малина. Звезды решили подарить вам 24 часа удовольствия, поэтому жизнь одна – кайфуйте.
1: А ты можешь вообще отличить все эти ягоды друг от друга?
0: Конечно.
1: Да?
0: Да.
1: Вау, ну респект, респект.
0: Козероги. Это несложно.
1: Да? Ну, что-то я их вообще путаю вот, сильно, если честно.
0: Да?
1: Да.
0: Козероги, смородина. Сегодня общение с вами не только приятное, но и полезное. Вы раздаете полезные советы, как плоды витамин С.
1: Смородина. Водолей.
0: Черешня. Вы дорогое удовольствие. Не забывайте об этом и несите себя по этому дню с достоинством.
1: Кстати, в этом сезоне я уже нормально наелся.
0: Я тоже, кстати.
1: Да. Цены даже чуть-чуть даже, по-моему, да, снизили, да?
0: По-моему, да.
1: Да. Они нас услышали.
0: Они нас услышали, такие, ну ладно, давайте снижать обороты.
1: Чего продаете черешни, как нефть вообще? Ну что ж, рыбы.
0: Кажется, мы переборщили, да?
1: Да, да, да.
0: Рыба, арбуз. Если до сих пор не решились начать новый проект, знайте, вы созрели.
1: А, змееносец.
0: Ничего.
1: Так называется ягода, да?
0: Угу.
1: Ничего.
0: Ничего.
1: А, окей. От какого цвета ничего-то, интересно? Без прозрачного?
0: Никакого.
1: А, никакого? Ладно, ребята, вот я постарался. Если так, ну, в следующий раз тогда. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудилники» на радио Ди. Ауа-ауа-ФМ. Ну, как настроение?

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-инвестиции.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Next.
4: А дальше тусовка
6: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, на календаре 26 июня, и за это время дети, родители уже наверняка забыли, что такое домашнее задание.
2: Ну да.
1: Но пора вспомнить, впереди урок уличного английского в рубрике ABC-дишка и домашка.
2: Нет, если хочешь прокачать свой английский сленг, загляни ко мне в мессенджер, я там выкладываю квизы или квизы, как правильно?
1: Квизы, я думаю.
2: Квизы, да? А в прошлый раз Катя проходила вот такой квиз. Что такое All Gucci. Три варианта ответа. Все пучком, шмотки с рынка, мажор с золотой пеленкой.
1: Это, кстати, я теперь юзаю в обычной жизни. Говорю на ответ, как твои дела, я говорю All Gucci. Все пучком.
2: Все пучком, да. Ну что же, новое слово сегодня. Stan.
1: Stan. Это что-то из треков Эминема.
2: Абсолютно верно.
1: Да?
2: Да. Что это слово означает?
1: Что-то грустный какой-нибудь.
2: No,

0: Нет?
1: No.
0: Дословный перевод, что ли?
1: Да, вспомни вот клип.
0: Клип, помню,
1: и,
0: дождь.
1: И текст этой песни.
0: Дождь.
1: И о чем речь шла? Помнишь?
0: Не помнишь, да? Но он пишет письмо.
1: Да, но это письмо же не он пишет, а Стэн пишет. Это письмо. И которое он потом читает. А Стэн — это человек.
0: Значит, я не поняла.
1: А, не поняла,
0: до
1: да?
0: До сих пор идею клипа Эминема Стэн.
1: Стэн — это очень преданный фанат.
0: А, точно,
1: вот,
0: боже мой.
1: Вот, то есть считается, что слово «стэн» образовано из сочетания слов «stalker», то есть «сталкер» и «фэн», «фанат», то есть «S-T-A-N».
0: Вау.
1: То есть «stalker» и «фэн». И Стэн.
0: Стэн.
1: Да, соединяешь, и
0: как
1: получается
0: круто.
1: Стэн.
0: Круто.
1: Да. Но термин, кстати, получил популярность как раз после того трека Эминема, да? Однако на сегодняшний день слово теперь уже чаще используется в более позитивном смысле. То есть это, если кого-то стэнит, это значит активно поддержать его, восхищаться его творчеством и защищать его в спорах в интернете.
0: Стэнить.
1: Да, стэнить.
0: Есть сталкерить, хейтить, а есть стэнить.
1: Стэнить, да.
0: И здесь позитивный контекст.
1: Да.
0: Класс.
1: То есть, допустим, ну, тебе очень нравится Аркадий Укупник, да?
0: Ну, ты знаешь об этом.
1: Вот. То есть ты готова защищать его творчество везде.
0: Да, или моя подруга, которая влюбилась в артиста искусственный интеллект, который зовут Фара Ночи.
1: Вот.
0: Или и Ночи.
1: Если ты стэнишь Укупника, значит ты его...
0: Фанатка.
1: Да, защищаешь его.
0: Защищаю,
1: творчество.
0: Да, восхищаюсь.
1: Да, то есть это теперь имеет позитивный контекст.
0: Я на тебе никогда не женюсь.
1: На меня? Или на
0: это
1: мне?
0: Песня Укупника. Знать надо,
1: ой,
0: базу.
1: Ой, а я-то думал, это было прямое заявление, знаешь. Я даже не успел сделать предложение.
0: Я уже отказываюсь.
1: Уже отказываюсь.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Красота, лепота.
2: Рэп-прогноз.
1: Что происходит? Я не пойму.

0: там тусить.
1: Погода. Пятница решила нас порадовать. Плюс 15 и солнечно в столице в эти минуты. Еще разогреет до плюс 20 и без осадков.
2: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс. Мы в сети. Сайт dfm.ru. Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Хвильники на радио DFM. Буяка, буяка! Здорово, Ди-трибуна! Пока мы шевелим мечами под глазами от футбольного недосыпа, хочу именно зарядить тебя настроением сборной Эквадора, которая устроила сенсацию, победив Германию вчера, ну, да, уже сегодня рано утром, получается, даже вчера, да, в час ночи только матч закончился, и тем попала в плей-офф впервые за 20 лет.
1: Эквадор!
0: Эквадор! Так что заряди с позитивом в шоу не Эквадор, а в шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я брат или диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Ну, тема Аркадия Укупника, извините, не раскрыта.
0: Так, продолжается.
1: В предыдущем часе, в предыдущих сериях. Есть у меня одна история, обещала слушателям как-то рассказать ее, ты о ней знаешь. В общем, моя сестра вообще рассказывала.

0: подруга моей подруги, застала она как-то разговор еще, будучи в Самаре. Ага. Давно-давно это было, когда в ходу были девочки гоу-гоу, которые танцевали в клубах.
1: Ну, они еще есть, на самом деле.
0: Но гоу-гоу, как будто это прям уже профессии.
1: Не-не-не, в клубах еще есть, тусуешь, да? Ну, бывает, да.
0: Угу.
1: Ну, это же заработок.
0: Алды здесь?
1: Ну, да, это же заработок-то.
0: И вот стоит какая-то модная, красивая девчонка, которая занимается явно танцами гоу-гоу. Она из разговора как бы это понимает. Ага. Рядом с ней какая-то девчонка и парень. И вот они интересуются ее профессией, ну, какие-то ее приятели. И говорят, слушай, ты так классно двигаешься. Скажи, а ты вообще под любую музыку можешь танцевать? Она говорит, вообще под любую. Вот какую поставь мне, под любую могу. Они такие, ну хорошо. А под Аркадия Укупника смогла бы? Она, конечно, смогла бы. А что это за диджей?
1: Диджей Аркадий Укупник.
0: Диджей Аркадий Укупник.
1: Кстати, я пока ты рассказывала, я проверил. Кстати, ему сейчас 73 года.
0: Это очень талантливый мужчина.
1: Да,
0: мы вообще знаем, что он и треки своим современникам на тот момент писал классные.
1: И продюсировал.
0: И продюсировал.
1: И кто не в курсе, вот этот хит «Мальчик хочет в Тамбов».
0: Так.
1: Это Аркадий Укупник заметил этот хит сначала у бразильцев.
0: Ага.
1: А потом уже предложил...
0: Вот эту российскую версию сделал Марат Насырову.
1: Да, Марат, да. И кто не в курсе, вот там права все защищены, то есть это не плагиат. Да, то есть права купили, там все четко. И даже перепели круче, чем оригинал.
0: Я на тебе никогда не женюсь. Ну, конечно, не круче. Зачем ты вот делаешь так?
1: Это песня уже Марата или Укупника?
0: Укупника.
1: А, окей. Ну, хочешь, сделаем в стиле диджея? Давай.
0: Эту песню?
1: Да, я сделаю битбокс, а ты...
0: А ты гоу-гоу танцуешь.
1: Ну, гоу-гоу там...
0: Настя, давай.
1: Наш линейный продюсер поможет, да. То есть она потверкает.
0: А что это? Именно песня, да? Вот это даже на строчку.
1: Да. А темп какой? Быстрый или ровный? То есть...
0: Ну, давай импровизируй, как хочешь.
1: А тебе ломанный или ровный бит?
0: Ровный.
1: А, тогда чуть потише. Вот это, типа...
0: Я тебе никогда не женюсь. На.
1: Артист, это что такое? Где суфлер? Собственный текст, не помнишь, что?
0: Не помню. Простите.
1: А Snoop Dogg, кстати, он мне как рассказывал в интервью, что он сам тоже текст забывает.
0: Да?
1: Я спросил, а когда текст забываешь, что ты делаешь? А толпа сама поет.
0: Кто поет?
1: Толпа помогает допить.
0: Очень удобно.
1: Да.
0: Кстати, получается, я стэндлю Аркадия Укупника.
1: Да.
0: То есть я поклонник, который им восхищается и защищает.
1: Да, официальная информация. И с этого дня уже теперь не просто Аркадий Укупник, а диджей Укупник, да?
0: Устроим пробушку. Аркадию Укупнику. И всем, кто этого пожелает. Заявки на пробушку ждем все там же. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого будем будить?
1: А если знаешь текст этой песни, ну, дополни у нас в мессенджеры. Помоги Кате.
0: Давайте по строчкам.
1: Да.
0: Вспомним композицию.
1: Она вспомнила, я на тебя не женюсь, и все. Ну что ж, да. И через одну песню вернемся и начнем пробушку. Но не забывай, что есть трек, который с нами живет раз в неделю. Как наступает постоянный праздник, мы его включаем. Let's go!
2: It's Friday, then. Woo! It's Saturday, Sunday.
0: What?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я братуха от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим. Скоро озвучим.
2: О, а в мессенджере уже отметила Наталья. Доброе утро, Саймон и Катя. Ура, пятница. Разбудите, пожалуйста, мою подругу Рянцеву Наташу. У нее отпуск. Но такая прекрасная погода, что нужно проснуться пораньше и наслаждаться солнышком и теплом. Ну, у нее же отпуск. Разве это не главная фраза?
1: Ну что, будем?
2: Да, конечно, солнце нельзя пропустить, так что да, попробуем будить. Может быть, и другую Наташу разбудим, то есть ее подругу. Так, какой трек бьешь? Давай вот такой поставим ей.

0: кстати, оригинал этого трека исполняет артистка из ЮАР. И чтобы ты была в курсе, ЮАР уже второй день не спит, потому что они попали в плей-офф.
1: Вау!
0: Впервые в своей истории. И этот трек играет, все поют вообще, да? Вся улица.
1: Ой,
0: не спит вообще.
1: Как это трогательно.
0: Да.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Слушаю вас каждое утро, а пока еду на работу. Как и сегодня. Прошу, разбудите меня. Мало спал, а работать-то надо. С уважением, Иван, город Тюмень.
0: Ой, Иван, присоединяйся к команде невиспалачей. Да, мы с тобой вообще и поддержим всем сердцем. Вот и всем...
1: Чем сможем.
0: Да, и всеми мечками под глазами.

0: Окей, продолжаем работать. Пишет нам Ирина Максимова. Катя и Саймон, поздравьте меня с тем, что я временно безработная.
1: О!
0: Ну, зато отдохнешь, да, от этой суеты.
1: Желаем тебе богемной жизни, просыпаться, когда захочешь, ложиться, когда захочешь.
0: Чтобы комары тебя вообще не находили.
1: Татьяна Ефремова пишет: доброе утро, Катя и Саймон. Каждое утро слушаем ваше шоу. Поздравьте с прошедшим днем рождения Витюшу. У него первый юбилей, 10 лет исполнилось. Мы его очень любим. Самый лучший сын и брат. Татьяна

0: Королёв. Ну, это, вероятно, город. Таня Королёв. Это вряд ли фамилия.
1: Сразу же фамилию присобачила.
2: Ну что же, а кого мы поздравляем?
0: Мы поздравляем Витюшу. Ему 10 лет исполнилось.
2: Витюша, с прошедшим тебя. Витюша, погоди, с прошедшим тебя. С прошедшим, Витюша. Happy birthday, Inna Reyes.
0: Витя, дизайнер. В будущем, возможно.
2: О, Витя, дизайнер. О, случайно, надо трек поставить срочно.
0: Думаешь?
2: Да, конечно. Витя, дизайнер. Витя, дизайнер. Витя, дизайнер. Come on.

0: Отметьте.
1: А, кстати, дизайнеры или другие рандомные слова, которые только хранятся в твоем голове, нам необходимы. Игра «Крокодил» впереди. Что нужно сделать? Отправиться в группу ВКонтакте, под последним постом оставить как можно больше разных слов.
2: Как минимум 10 слов, да?
1: То же самое можно сделать в наших мессенджерах. В личку тоже отправляйся. Эти слова будет объяснять мне Саймон, не используя однокоренные, в течение минуты. На чьем слове закончится время, тот победит, тому отправим фирменный мерч от Radio DFM.
2: В случае, если пришлю слово «дизайнер», я просто у тебя спрашиваю, знаешь, что? Кто Витя, и ты скажешь «дизайнер».
1: Ну да.
2: Вот, это уже подсказка.
1: Репетировали.
2: Да, подсказка. Ну что ж, красавцы, действуйте, а через пару трека вернемся. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. Витя дизайнер. На-на-на-на. Хватит.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России.
6: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Оу-оу-оу-оу-оу. Здорово, Дифан-зона. Если уже проигрываешь будильнику первый тайм, поможем забить гол в раздевалку. Это антиклеват, но сам шоу.
2: Разбудильники.
3: Здесь пол будильника. Катя Бодрова.
2: Вторая. Пол будильника. Диджей Саймон.
3: Начинается словесная турбулентность. Игра называется «Крокодил».
2: Спасибо всем тем, кто набросал. Насколько понимаю, очень много было слов.
3: My God, у нас века просто это по швам сейчас трясется все.
2: В группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в личке в том числе, мы видим те слова, которые вы оставили, рандомные, которые только пришли вам в голову. Их Саймон будет в течение минуты озвучивать мне, объяснять точнее, не используя однокоренные. И на чьем слове мы остановимся, на чем слове завершится время, тот победил, тому отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Ага, вау, я на двух площадках одновременно буду фигачить.
2: Ну, погнали.
3: Так, пишите. Погнали, let's go. Очень длинное слово. Вот это обозначает, что можно смотреть туристам в любом городе.
2: Достопримечательность.
3: Молодец, гостепримечательности, да. Так, черный.
2: Белый.
3: Продолжим мою кликуху.
2: Черный брат.
3: А если это остро черный овощ?
2: Острый... Перец.
3: Перец, конечно, слово. Так, когда, господи, не до смеха. Ну, то, господи,
2: грусть.
3: Нет, смех это полный фарш. А если легкий смех?
2: Смешок?
3: Господи, смайл по-английски, а по-русски будет...
2: Улыбка.
3: Улыбка! Да, блин, сегодня слабо работаем, да? Так, черный батон. Черный русский батон, как называется?
2: Черный хлеб.
3: Хлеб, слово, да? Так, чем ты убираешь ткани для уборки?
2: Тряпка.
3: Да, уборки. Молодец. Так, что еще у нас?
2: Успеваем, нет?
3: Уже все.
2: Ну все, ладно, победила тряпка.
3: Тряпка победила
2: впервые в жизни. Она ждала этого часа.
3: Звездный момент для тряпки.
2: Вы всю жизнь мыли мною полы.
3: Да, а знаешь, кто хозяин этой тряпки?
2: Да, вот хозяина назовите, пожалуйста.
3: Хозяин тряпки – это Николай.
2: Николай, хозяин слова «тряпка». Мы поздравляем тебя. Твое слово было последним. А значит, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от радио DFM.
3: Николай отпустил свою тряпку наконец-то.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец Акбала. О-хо-хо-хо, Мэрио Куланджа.
1: И наш искусственный интеллект ДИ. Наш ИИ хороший. Он не пытается притворяться человеком или реальным артистом. Он по-честному регулярно ставит ударение не там, где надо. Да? Он не шифруется. Умничка.
2: Но иногда умничка ставит ударение слишком правильное. Даже мы его ругаем. Что так уже, как русский начал уже вообще общаться?
1: Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни прямо сейчас.
2: Сегодня с помощью ИИ создадим трек про футбольную сборную под названием «Акбалао Мэрио Куланджа». В эту сборную может попасть любой игрок чемпионата мира по футболу. Единственное условие – прикольное имя и фамилия.
1: Буквально вчера собрал эту сборную, а сегодня у вас уже гимн свой.
2: Конечно.
1: Ничего себе.
2: Мы же растем.
1: Завтра фотосессия или как?
2: Фотосессия, да. Послезавтра уже подгузники снимем. Мы же новая сборная-то. Так что слушаем трек, потом обсудим. Let's go. Сборная Акбалао Мэрио Куланджа. То есть там состав сборной тоже потом перечислим.

0: тоже появилось новое слово без кринжуланжа.
1: Кринжуланжа.
0: Да, а как ты еще срифмуешь? Да, как срифмуешь фамилия Балао Мерио Куланжа?
1: Вообще, ты такой скромный человек. А назвал команду своим именем, записал гимн.
0: Это чтобы все игроки поняли, куда идут, понимаешь, весь контроль.
1: Самооценка, к которой нужно стремиться, Саймон Акбалао Мериу Куланджа. Ну и, конечно, твой, я надеюсь, нападающий, Матеус Кунья. Блестящий.
0: Блестящий. Как тебе Кукурелия, Марк?
1: Вот. Ну, он, кстати, да, я уже наслышан о Кукурелии.
0: Кто еще понравился?
1: Ну, конечно, Стив Манданда.
0: Манданда вообще, да, красавчик?
1: Бардак Джи. Это вообще просто...
0: Это то, что у тебя дома?
1: То, что у меня дома творится регулярно. Это прям слизано.
0: А как и кура... Дукуре.
1: Дукуре?
0: Да. Исмаил Дукуре.
1: Ну,
0: то есть.
1: Ну так.
0: А, ну, я-то за много денег его купил вообще-то.
1: Ну, надо было покреативнее фамилию. Ну, зачем?
0: Ну, трансфер-то...
1: Я пошел с тебе дорого?
0: Дорого, да. Что, отдать обратно?
1: Там Бакти.
0: Ну, кстати, две недели еще не прошло, я могу Дукуре отдать.
1: Дукуре давай, отдаем. Посмешнее что-нибудь.
0: Вернуть, да?

0: Тукури, прости, тебя вернули. А Алтамбакти.
1: Может, у Матеуса Куни есть друзья?
0: Подтягивай своих. Ладно. Ну что же, главное, что ты довольна хоть 90% команды, да?
1: Да, да, мне все нравится.
0: Окей. То есть по гарантии возвращаем только Дукуре. Я понял. Отлично. Ну что же, ребята, вот оле-оле, настроение продолжается. Потерпите чуть-чуть до июля и все, да? Ну хотя вообще на самом деле настроение-то хорошее после просмотра футбола.
1: А мы, как всегда, очень мало говорим про футбол.
0: Ну конечно, да, мячи под глазами. Вот, не виспалачи. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Здесь третий ведущий Матеус Куня. И вместе с ним мы включаем
1: тусовку.
0: Спасибо за внимание.
2: Это шоу «Разбудильники».
3: Саймон
4: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В «Ленте». Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Nina Say.
1: Вот таким саундтреком встречаем пятницу, рубрику «Киносай» в шоу «Разбудильники». Лучшие кинорекомендации на выходные прямо сейчас от Саймона.
2: Сегодня в «Киносай» три сериала, которые являются экранизациями бестселлеров. Так что, если ты из сообщества, книга лучше! Бон аппетит! А если ты любитель сериалчиков, welcome в мой мессенджер DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по зубам.
1: С чего вдруг мы слышим саундтрек «Игры престолов»?
2: Ну, конечно, потому что первый сериал не нуждается в представлении, но все равно сообщу, что на днях вот уже стартовал третий сезон «Дома дракона». Основанный на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». «Дом дракона» — это приквел «Игры престолов». Действие происходит примерно за 170 лет до события оригинального сериала и показывает внутреннюю борьбу за железный трон в династии Таргариенов. Первая серия просто разъем. Огонь, огнище. Так что это пока одна серия лежит.
1: Рекомендую.
2: Да, раз в неделю будем смотреть.
1: Если пока мы еще остаемся в этом фильме, вспомнила вот эту нарезку популярную, которая в сети.
2: Да.
1: Значит, ее представляют. Дейенерис Таргариен, бурерожденная, ла-ла-ла, там на 5 минут.
2: Да.
1: И как представляют Джона? Джон Сноу.
2: Джон Сноу. Но особо не нуждается. Знаете, почему так представляли? Потому что до конца непонятно, из какого он дома. Он же представлял сначала Старк, а потом оказывается он... Ладно, я не хочу спойлерить. Кто еще не смотрел?
1: Хорошо.
2: Переходим к другому сериалу. Второй сериал тоже вышел на днях. Он снят по бестселлеру Харлана Кобена. И называется «Я тебя отыщу».
1: Ой. Страшно.
2: Страшнее. Сериал о мужчине, который отбывает пожизненные заключения за преступление, которое он до конца утверждает, что не совершал. Однажды появляются новые улики, которые все переворачивают. И герой решается на побег, чтобы самому распутать эту паутину. Кому понравился сериал «Во всем виновата она», тому и зайдет «Я тебя отыщу».
1: Это мне.
2: Okay.
1: Я по твоей рекомендации во всем виновата, она уже посмотрела.
2: А, зашел?
1: Окей.
2: Здесь Сэм Уорфингтон снимается. Ну что ж, переходим к третьему сериалу. И напоследок, третий сериал, экранизация бестселлера «Лю Цисиня».
1: Ты справился.
2: Нет, китайский писатель, да. Вот невероятная научная фантастика под названием «Задача трех тел».
1: Вау.
2: Не смотрела? Ух ты, это ваша пушка. Это история о том, как человечество сталкивается с загадочным сигналом из космоса. Ученые со всего мира начинают расследование и постепенно понимают, что с этим сигналом скрывается нечто, против чего у Земли просто нет шансов.
1: Жутковато.
2: Да, ну, кстати, кто не в курсе, задача трех тел – это реально существующая задача из физики и математики. Это как бы попытка понять, как будут двигаться три объекта, которые притягивают друг друга.
1: Как это завораживающе!
2: Да, например, три планеты, три Солнца. И не поверишь, до сих пор никто в истории человечества не смог решить эту задачу. Предсказать, как будет двигаться три тела, если они притягивают друг друга.
1: То есть... Это сделает будущий нобелевский лауреат.
2: Но они уже пытаются уже, наверное, сколько, 100 лет, и не смогли решить эту задачу.
1: Подожди, а это кино в кино?
2: Это сериал.
1: А, это сериал.
2: Это сериал,
1: он в свободном,
2: да,
1: доступе, все.
2: Да, уже там полностью заготово, да. То есть даже три человека, да, в отношениях, как сама поняла, задача-то сложная, а тут три планеты, три солнца.
1: Итак, что мы записали в заметке?
2: Задача трех тел, дальше «Я тебя отыщу».
1: А что касается сериала?
2: Они все сериалы. И третий сериал – это «Дом дракона», третий сезон.
1: Кинорекомендации на пятницу есть.
2: Разбудилники радио.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: What's up? Чик-чик-бум.
2: Рэп-прогноз.
1: Что происходит? Я не пойму.

0: пятницу вечером тусить.
1: Сегодня прям комфортная погода в столице, 16 градусов тепла в эти минуты и солнечно. Максимум на сегодня плюс 20 без дождя.
2: Реклама. Жаркое московское лето требует действий. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» объединяет культуру, спорт и отдых на природе. Заходи на билет.мос.ру, забирай промокоды для скидки на летний отдых в Москве.
3: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украин. 127-39-24-74-1. Подробности на Кусть-фест. Ру. 16+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
8: Пальцы закончились.
7: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
10: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. Абонент 106-784-754-56-55.
2: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о, здравствуйте, ди человеки. Заходи к нам, располагайся. Контрастный душ бесплатный. Зевота платная. Разговоры о футболе и шашлыке бесплатные. Ура! Пятница! В эфире Оле-Оле шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, еее!
1: Давно хотела спросить, а ты когда приехал в Россию, вот что тебя больше всего удивило в нашей еде? Вот что-то необычное сразу.
0: В еде. Ой, слушай, у меня есть такая история. Когда только приехали, да, мы еще язык не знали. Там есть отдельный факультет, где ты уже потом язык изучаешь. И мы приходим в магазин с телефоном для перевода того, что видим. И, конечно, угадай, что мы покупали вообще тоннами.
1: Дошек?
0: Нет.
1: А что?
0: Черный хлеб.
1: Почему?
0: Потому что мы думали, что это кекс. В Африке у нас черного хлеба нет.
1: Можно нам кекс?
0: На следующий день в мусорном.
1: Что?
0: Все это выкинули, потому что мы есть это не смогли.
1: А, вы думали, что кекс вам не понравилось на вкус?
0: Вкус никому не зашел. На следующий день реально вот на кухне реально черный хлеб вообще не мало.
1: Бесплатно угощали всю общагу.
0: Эта привычка гораздо позже, она уже пришла, да.
1: То есть черного хлеба в Африке нет?
0: Прикинь, это парадокс, да?
1: Парадокс, в России есть.
0: Потому что мы работаем на контрасте.
1: У нас же огромное количество, ну не только в России, понятно, багет, черный хлеб, белый хлеб, батон, каравай, в конце концов, на свадьбе.
0: У нас все хлебобулочные, все именно белого цвета.
1: Да?
0: Все. То есть черного вообще нету. Прикинь вообще. На контрасте работаем.
1: Кекс.
0: Реально, мы думали, кекс будет сладко, как будто вот такой. И удивились, кислый такой вкус. Я даже не знаю, как тебе
1: объяснить. Я обожаю черных хлебушек. Бородинский, наверное, вы взяли какой-то.
0: Самый выдержанный.
1: С кмином.
0: Стойкий капец вообще. То есть вкус у нас просто диссонанс когнитивный был. Ни с чем сравнить. Такого вкуса у нас.

0: Есть предложение оставить заявку на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
1: Угу. Я сейчас завтракаю с черным хлебом. Бодро пожаловать к нам в наш мессенджер.
2: Пятница!
3: Saturday, Sunday, what?
0: Saturday, Sunday, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, а я уже любитель черного хлеба. Я обрусел. Ну что же, я Саймон Черный Перец, Агбалао Мерио Куланджа.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом. Вижу.
2: А у нас в мессенджере что пришло? Пишет Ирина Максимова. Катя и Саймон, поздравьте меня с тем... А, нет, это уже другое, это я читал уже. Сейчас Роман пишет. Я русский, но черный хлеб, да. До сих пор вкус не понимаю. Ого! Разбудите вкусовые...
1: Сосочки.
2: Сосочки всех, чтобы у всех была вкусная еда сегодня. Ну, кстати, видишь, брат от другой мамы получается, то есть...
1: То есть?
2: Ну, черный хлеб тоже не понимает. Как и мы тогда.
1: Я обожаю.
2: Но сейчас я уже более-менее, но очень все равно редко ем, редко.
1: Что, бодрим вкусовые сосочки.
2: Да, сосочки вкусовые. Включите тусовку. А, я трек еще не загрузил, а я уже приглашаю.
1: Поторопился.
2: Да уж, ладно, теперь уже загрузил. Поехали, сосочки. Вкусовые.

0: Катя, Саймон, доброе утро. Хотя у нас уже день. Скажите, пожалуйста, моей жене Юльчонке из Владивостока, что она была, есть и всегда будет для меня самым прекрасным и любимым человечком. Люблю тебя, моя милая ворчунья. А вам бодрой пятницы и легкого утра субботы желает Илья Грачев.
1: Вау.
0: Юльчонок
1: какие
0: из Владивостока.
1: Прекрасные
0: тебя
1: слова.
0: Тебя любят?
1: Вообще, ну, блин, не каждый мужик так умеет, на самом деле. Иногда давишь.
0: Терпеть ворчунью.
1: Не только терпеть, но даже давишь, а красноречие вообще не выходит изо рта. Вот как красиво написал. Красавчик, молодец. Поехали!

0: Евгения пишет нам в мессенджере: «Разбудите, пожалуйста, мою коллегу Ангелину. Ей нужна пробушка после отпуска».
1: Не просто.
0: Да, поддержка нужна.
1: Привет, Катенька, дядь Саймон. Мы так тебя еще не называли.
0: Дядь Саймон? Прикольно.
1: Разбудите, пожалуйста, мою супругу. Полночи готовилась к выступлению. Задайте ей 220 для бодрявого выступления.
0: 220?
1: Ну, вольт, наверное.
0: Ага.
1: Там... Подзарядить надо.
0: Не перебор чуть-чуть? Не долбанем? Ладно.
1: Сейчас как долбанем.
0: Сейчас зарядим тебя. Давай.

0: что ж, настроение просто фестивальное.
1: Фердипердозное.
0: Да, фердипердозное настроение. Хочется, чтобы чемпионат мира продолжался вечно.
1: Нет, спасибо.
0: Нет, спасибо.
1: У девушек спросите, хотят ли они.
0: А, девчонки, вы хотите?
1: Нет.
0: И хором все сказали нет. Ладно, до середины июля.
1: Мы любим, но всего в меру, ребята, всего в меру.
0: Тогда до середины июля еще. Обещаем, обещаем.
1: Телефон прямого эфира, давай напомним, 8495-956-101-2. Звони, если хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Эфирный мерч?
1: Эфирный?
0: Эфирный мерч.
1: Эфирный мерч. Фирменный.
0: Эфир

0: Мимимичей.
1: Давай пока по напомним.
2: На бис, да.
1: 8-495-956-101-2.
2: Эфир мини-мерч.
1: Эфирный мерч, да. Уникальный.
2: Да, вообще прямо крутой-крутой вообще. Сделано от души с душой. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилки».
2: Оле-ола, оле-оле-оле. Включи. Да.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
12: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
13: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте Эконом.
12: Гарантия лучшей цены.
14: В Ленте.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг. Ола, дисватосфера. Здесь каждая одинокая гайка найдет свой болтик. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии комментатор этого матча. Катя Бодрова.
3: Как красиво.
2: Зима,
3: ну,
2: зима.
3: Ничего не могу придумать, кроме как сват Дитри Саймон.
2: Сват этого матча, да? Ну что же, сейчас проверим, кто чей идеальный матч. Время игры на паре.
3: Играть с нами будет Артем из Орла. Тём, привет.
2: Артём.
3: Ку-ку.
2: Артём. Привет.
3: Не слышно нашего мальчишку.
2: Артём.
3: Ты с нами? Просто хотелось вообще спросить у парня, он на паре, в смысле в паре, находится или нет. И если нет, рад, что мы с тобой назвались сватами, свахой и сватом, надо пристроить мальчишку. А если есть, то объяснить правила игры на примере, как я все придумала.
2: Ты видела, смотрела передачу там, где пары приходят, и они должны какую-то часть тела прощупать рукой, причем не видя, кто сидит, и угадать, кто их пара по жизни.
3: Это шоу 18+?
2: Нет, там просто ногу как бы, трогаешь ноги, чтобы понять, это твоя подруга или твой друг.
3: Хорошо.
2: И большинство случаев все угадают.
3: Кажется, мы установили связь с Артемом снова. Алло, Артем, ты с нами?
4: Привет.
2: О, привет, Артем.
4: Слышно меня?
2: Yeah,
3: да,
2: слышно?
3: Теперь слышно. Угу. Скажи, Артем, у тебя есть пара в жизни? Жена, девушка есть, да?
4: Да, да.
3: Как зовут?
4: Наталья.
3: Задумался.
2: Что-то долго ты думал. Ты шифровался.
3: Классно. Просто очень тебе объяснить правила игры на паре. Мы тебе говорим Наталья, ты говоришь...
4: Артём.
2: Отлично. Кстати, Артём – орёл, да? Орёл через О. Надеюсь, Артём тоже через О, А пишется.
3: Нет, Артём через А.
2: А, то есть не Артём, окей. Как орёл, да?
3: Разобрались. У нас на игру на паре одна минута. Мы тебя перечисляем разных персонажей, известных личностей, иногда просто предметы какие-то существительные, а ты ищешь им пару. Задача – найти хотя бы 5 пар. Готов?
4: Да.
3: Если не знаешь, какая пара может подойти, просто кричи дальше.
2: Дальше или скажи «Сай, помоги», и все нормально.
3: Ну все, идем.
2: Так, начинаем играть. Свах Артем. Так, Винни-Пух.
4: Пятачок.
3: Первая пара. Тимон.
4: Пумба.
3: А тебя, кстати...
2: Пумба!
3: Тем, а тебя Тимоном не называют, друзья?
4: Нет.
2: Ни Тимон, ни Тумбу не называют. Как называют?
4: Пумбой.
2: А, Пумбой, а, окей. Ну что ж, Буратино.
4: Нос.
2: Нос.
3: Подходит.
2: Это уже третий правильный ответ, да?
3: Майк Тайсон.
2: Скажи, ухо.
4: Бокс.
3: Бокс. А что он откусил в боксе? Ну,
2: ухо надо было сказать. Он же ухажер, понимаешь? Так, еще играем, да?
3: Да.
2: Гном Гномич.

0: Гном-гномыч.
1: Лед.
0: Лед.
2: Коньки,
0: да, коньки. Все это подходит.
3: Принимаем четвертый правильный
0: пять.
3: Ответ.
0: Пять, почему? Раз, два, три, четыре, пять. Все, мы справились.
2: Вместо математика беда, да?
3: Я понял. Ну что, браво, браво.
0: Поздравляем тебя. Всем нашел пару сегодня Артем. Ну, твоя пара в виде фирменного мерча от Радио ДФМ тоже тебе отправляется. Ура!
1: Ура! Спасибо.
2: Ну, теперь время для привета. У тебя есть ровно 5,5 секунд.
1: Большое спасибо вам, городу Ору и всей стране.
0: Орел, включи тусовку.
4: Катя!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Сегодня пятница, завтра суббота, послезавтра воскресенье. Как тебе эти факты?
3: Вообще,
4: приятно, да?
3: Да?
4: О, все еще впереди.
2: Ласкает ухо.
4: Ага.
2: И мы уже получили кинорекомендации от Саймона. Знаем, что посмотреть в выходные. Самое время узнать музыкальные рекомендации. Какие новинки стоит слушать и под какие будем танцевать в этот уикенд?
4: Yeah. Групповой этап музыкального чемпионата мира позади. В плей-офф вышли три трека, а победителя определяешь ты в моем мессенджере DJ MC Саймон. Судья дает свисток. Ничего не слышно, судья.
2: Ты меня обещал научить свистеть. Это твоя проблема, ты не научил.
4: Кстати, да. Ты напомни,
2: хорошо?
4: Через год, хорошо?
2: Ладно.
4: Ну что ж, погнали. Мы начинаем. Это уже ветерок. С моря дул, что ли?
2: В моей голове, извините, запанило.
4: Слушаем, трек номер один.

0: знаешь, вот три претендента.
1: Что это было, Сай?
0: В смысле? Тебе
1: я вспомнила...
0: Все понравилось или нет?
1: Я вспомнила, что такое слово фрисон. Это когда у тебя мурашки от музыки.
0: Да, фрисон.
1: От всех трех треков. Поэтому мне, честно, все равно, какой трек выберут слушатели радио Диафам, я любому буду рада. Но единственное, хочется максимально что-то южное, приближенного к отпускному настроению.
0: Первый, да?
1: Возможно, первый.
0: Угу. Да. Вообще прямо юг-юг-юг, да?
1: Юг-юг-юг.
0: Солнце визывает, да? Mm-hmm. И, кстати, по стайлу отличается сильно от остальных
1: да,
0: два трека.
1: Да, от остальных, да-да-да.
0: А второй ремейк, и ремейк, как всегда, вот эффект дежаву включается.
1: Да, и часто, кстати, такие треки побеждают.
0: Да.
1: Ну и третий совсем уж в стиле DFM. Mm-hmm. Такое мы любим, такое мы ценим.
0: Танцевалка.
1: Глаз уйти, да?
0: Ну что ж, редкий случай, когда Катя вообще не выбирает ничего со стола.
1: Или выбираю все.
0: Да, или все выбираю, да. То есть стол накрыли, она съела все или ничего не съела. Ну что ж, а ты сделай собственный выбор у меня в мессенджере DJ MC Simon. Спасибо за внимание. Это шоу «Разбудильники».

0: Реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
2: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026 года.

0: 1. Актодиция 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер РН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер РН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Привет. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Up the next.
13: А дальше тусовка
12: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Все, как блогер прописал». Разбираемся, стоит ли доверять советам блогеров по тем или иным темам. Что

0: раскопал сегодня?
1: На днях у блогера увидел главный босс летнего сезона и естественный враг жары. Это охлаждающий гель.
0: Гель? Ты, кстати, для тела?
1: Да, не сталкивалась?
0: Не сталкивалась.
1: То есть
0: спрей,
1: есть...
0: да, ну, типа водички, например,
1: это
0: на лицо.
1: Именно гель, который охлаждает.
0: Вау.
1: Вот. А на самом деле, если ты относишься к людям, которым душно всегда, везде и сразу.
0: Если ты живешь с душнилой, так.
1: Да. Ну, от кондишна тебя сдувает в больничный.
0: Тогда... Ой, это мой случай. Мне аккуратненько надо под кондиционерами сидеть.
1: Вот. И этот блогер считает, что охлаждающий гель создан для тебя.
0: Mm-hmm.
1: Это твой личный аксессуар.
0: Как он работает?
1: То есть намазала шею и ключицы. Гель охлаждает, начинает тебя охлаждать вообще моментально. Работает примерно полчаса. Эффект, mm-hmm. эффект задерживается. А потом ты можешь обновлять, то есть на бис вызывать этот гель.
0: О, отлично. То есть это еще не на все тело, а на определенные точки, на определенные
1: да.
0: зоны, да? И mm-hmm. по всему телу эта прохлада распределяется.
1: То есть именно намылить шею и ключицы.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Так, доступно, кстати, в аптеках и маркетплейсах. Вот он так говорит, этот блогер. Я еще не пробовал, кстати. Мало ли там вырастет шестой палец.
0: Да, поаккуратней. Но вообще людям часто говорят, ты что горячишься? Не горячись. И резко этим гелем в тебя пуляют.
1: А, ты уже в голове создаешь рекламный ролик, да?
0: Да, да, да.
1: Ты горячишь? Идем с тобой. Идем к тебе с гелем.
0: Готовь включиться.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Эх, как красиво. Окей.
2: Рэп-прогноз.
1: Что происходит? Я не пойму. Пятница милая, дай обниму. Зиба-зиба.

0: 13 градусов тепла в столице эти минуты. Максимум на сегодня плюс 20. И должно обойтись без осадков.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Жаркое московское лето требует действий. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» объединяет культуру, спорт и отдых на природе. Заходи на билет.мос.ру, забирай промокоды для скидки на летний отдых в Москве.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого, откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
6: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
7: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта-Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
9: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
9: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы проходили тест «Докажи, что ты не ИИ». Послушали гимн сборной Акбалао Мерику Ланджа, где лидировал и солировал Матеус Кунья.
2: Он главный.
1: И записали сериал на пятницу «Космический тройничок».
2: Нет, по-моему, фильм сериал называется «Задача трех тел».
1: А, не так запомнила.
2: Ну, хотя не так уж далеко от истины ушла.
1: Окей, пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит Аркадий Укупник, я на тебе никогда не женюсь.
2: Ой, вообще. А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбалао Мери Окуланджа. И надеюсь, для вас сегодня мы с Катей являемся поставщиками пятничного настроения. Ди народ, зиба-зиба, что ты есть. И за то, что ты не проспал и с нами провел три прекрасных часа. Желаю, конечно, горячих выходных. И главное, когда ты будешь уходить с работы, не разгоняйся слишком сильно. Есть риск случайно финишировать сразу в понедельник. Так что до скорых встреч. Я везде. DJ Simon. DJ MC Simon в соцсетях. Так что загляни. А пока мы снова встречаем наш постоянный праздник. У меня рот уже уснул, потому что я не выспалась.
1: И диджейский пульт тоже, судя по всему. Гимн готов?
2: Да, готов. Я разбудил. Да, поехали. Встречай.
3: It's Friday.
2: It's Saturday. Сандэй. Пятница, дорогая.
3: It's Saturday, Sunday.

0: Дизи Фэм Can't Find This Feeling. Ну, лично моя реакция, когда, знаете, заходит речь о Софилис Бэкстер, реакция у меня такая. Тут сразу и музыка, и эффектная внешность, и желание. Желание любоваться такой красотой вечно. Не отказал бы себе в таком удовольствии, но пока только слушаем Софилис Бэкстер. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой привет. С пятницы поздравляю всех без исключения. Да, она наступила наконец-то. Можете, кстати, поделиться планами, чем собираетесь заняться в ближайшие несколько часов. Ну, помимо работы. Если даже планов еще нет, у вас в голове там пустота, ну, чистое сердечное признание. Я вас очень хорошо понимаю. Может быть, треки помогут нам накидать подходящих идей, а? Почему бы и нет? Free From Desire, вот, пожалуйста, вещица. Потанцую вместе с Галой, поплавать успеем в компании BTS. Swim.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани. А есть те, которые стоит. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
4: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
5: Здесь что-то есть.
4: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.

0: Сказать, ждать легендарного Авичи долго не пришлось, обещал я трек Levels, вот мы его, собственно, и послушали здесь на Radio DFM. Вот когда ждешь свои любимые треки, это все-таки одно, а вот когда ждешь выхода новой серии любимого сериала, это совершенно другое. Нет, похожие чувства, но совершенно другое. С последних пару дней мне вот, на самом деле, кто только не написал и не успел спросить меня: ты посмотрел новую серию «Дома драконов»? Я признаюсь честно, пока не добрался, просто некогда, очень сильно хочу, но могу сказать, зато какое шоу устроили создатели этого сериала. Над Лондоном пару дней назад они запустили гигантского дракона Сирекса из «Дома дракона». Это реально прям летающая модель с размахом крыльев 8 метров. Такой гигант. Собирали этого, собственно, гиганта 3 месяца, и конструкция весит 13 килограммов и включает 23 подвижные детали. Там такие детали, что действительно они так работают. Ты смотришь в небо, и у тебя ощущение, что реально дракон летит. Да, как настоящий прям. Мух, я бы еще раз посмотрел. А через пару минут сейчас пересматриваю этот видос. Вам тоже рекомендую. Но главное, такому дракону не сказать, знаете, какое слово?
1: Дракарис.
0: Ну и быть с ним повежливый, обходительный. Так, на всякий случай.

0: К нам приближается игра под названием «Кинобрейк». Сегодня я там загадаю либо фильм, либо сериал, либо какого-нибудь героя, либо актера или актрису. Подумаем над этим вопросом. Сейчас нужно звонить. Вы поняли, да? Давайте, действуйте. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставка. Реклама.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dreamfest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.

0: проекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Мирон Проворов.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
2: Алина Соколова.
4: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
2: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: нужно угадать загаданный фильм, сериал, актера или героя, которого я, собственно, сейчас старательно уже загадал и все это поместил в три подсказочки. И вот это пытается всеми силами уже как-то вот раскрыть так заранее, понимаете. Александр, системный администратор из города Ижмы, прямо сейчас ко мне присоединяется. Саша, привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Всем привет и всем тоже доброго дня.
0: Доброго. С пятницей забыл тебя поздравить. Прости меня, пожалуйста. С пятницей. Финал рабочей недели.
1: Спасибо, и вас тоже.
0: Отлично. Поздравления приняты. Саш, сегодня я для тебя загадал очень известного героя. Три подсказки, собственно, готовы. И я надеюсь, ты тоже готов.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи.
2: Подсказка первая.
0: Начнем давай с даты рождения этого героя. Ну, ты понимаешь, хоть в реальной жизни его не существует, но в книгах, да и в фильмах говорится о том, что 31 июля он отмечает день рождения. И дата, на самом деле, это выбрана не случайно. Дело в том, что в этот же день родилась автор книги, которая придумала этого героя. Вот так вот. Решила ту же дату рождения, понимаешь? Ему пум в метрику.
1: Да.
0: Ба-бам! И все.
1: Интересно.

0: Но пока я не знаю.
1: Ну, хорошо, если интересно, тогда давай вторую подсказочку возьмем. Без проблем.
2: Подсказка вторая.
1: Он. Это он. Он терпеть не может официальные письма, особенно если они начинаются со слов «настоятельно рекомендуем». Как ты относишься к этим официальным письмам, где тоже настоятельно что-то там рекомендуют?
0: Ой, терпеть не могу, если честно.
1: Тогда вы похожи.
2: Подсказка третья.
1: Ну, собственно, теперь немного музыки. Знаешь ли, эта самая музыка послужит очень хорошей подсказкой. Еще какой? Давай послушаем. Как ты думаешь, Александр, что это был за герой?
0: Вот музыка, если честно, очень сильно помогла. Это, скорее всего, Гарри Поттер.
1: Угу. 31 июля, день рождения. Не любит официальные письма и все такое. Ответ принимается. Проверяем. И... Александр, это победа!
0: Ура!
1: Конечно, это был Гарри Поттер, юный волшебник, который известен всему миру. 26 июня, 29 лет назад, представляешь, именно в этот день, 29 лет назад, в Великобритании вышла первая книга «Гарри Поттер и философский камень». Ну, собственно, я не мог пройти мимо этого события. Гарри Поттера читал?
0: Да.
1: Смотрел?
0: Смотрел.
1: Ну все, тогда это точно кинопроект был создан для тебя. Александр, ну получай тогда фирменный мерч от Radio DFM. Я прям передаю его виртуально. Скоро ты его получишь и будешь наслаждаться. Поздравляю тебя.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, хорошей пятницы.

0: Если говорить именно о ней, о погоде, то сегодня в столице плюс 20, вечером до 17 градусов со знаком плюс. Небольшие осадки ожидаются на протяжении всего дня, поэтому зонт может пригодиться. Влажность при этом 50%, а ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вот такая вот пятница.
1: Реклама. С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок.
5: Уистады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Мы в сети. vk.com/dfm.
10: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

посмотрели сейчас на передвижение Джона Саммита и Джулия Чёрч в рамках DFM Top 30. Ну, что могу сказать, поднимаются ребята все выше и выше, но делают это пока очень медленно. Хотелось бы придать ему скорость.

Карине. Я бы очень хотел, потому что трек получился действительно очень крутым. Shades of Blue, так называется. И если у вас есть желание понять их совместный трек немного выше, тогда успейте это сделать. fm.ru, заходите, оценивайте своих любимчиков. А еще проще это сделать в нашем фирменном приложении. Если не загрузили еще, душу, серьезно, что ли? Загрузить можете его прямо сейчас. DFM. Заодно оцените, сколько там онлайн-потоков мы для вас приготовили. Вам точно понравится. Друзьям посоветуйте.

Всем еще раз огромный привет от меня, Тимура Белова. Вы слушаете Радио DFM. Ну, слушайте, разумеется, я знаю, что у каждого человека существует своя шкала оценки. Но вот что оценивать нас, парней, можно по таблице умножения, я узнал впервые. В социальных сетях сейчас появился новый тренд. Так вот, суть заключается в следующем. Все очень просто. Если ты 5 на 5, 25, то ты харизматичный и стильный парень. Легко вливаешься в любую компанию, но при этом можешь флиртовать со всеми подряд. 7 на 7, 49, то ты спокойный и приятный молодой человек, рядом с которым комфортно, с понятной энергии, с ощущением надежности. 7 на 8,56. Тут не самый удачный вариант. Это скучный мужчина, не особо следящий за собой, часто приводит время за компьютером. В целом, производит не самое яркое впечатление. И внимание, 9 на 9,81. Это максимальный просто уровень. Человек, которого воспринимают как идеал, уверенный, успешный, привлекающий внимание и вызывающий восхищение. Вот это наша история. В пятницу, в финальной рабочей неделе, мы, мужчины, все 9 на 9,81. Ну, может, у кого-то даже 82. Ну так, без лишнего нескромности. А вообще, девчонки, кто придумал такую шкалу оценки, спасибо. Но хоть где-то вам таблица умножения пригодилась. Муа, умнички. Радио DFM.

0: Джастин Бибер на Радио ДФМ. Ну а мы приближаемся к той самой рубрике, которую вы очень сильно ждете и которую вы очень сильно любите. Я знаю, как вы любите ее, да?
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: Как можно быстрее берите телефоны в руки, набирайте сообщения, отправляйте их в Макс 965-115-515. Самое главное, ответьте себе на простой вопрос, что вы хотите послушать именно сегодня, в пятницу. Пятница, финал рабочей недели. Заявки должны быть какие-то определенные. Давайте, пишите.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

И буквально через несколько секунд мы узнаем, кому же сегодня повезет в нашей рубрике «Ом-Ом Рандом», где, собственно, исполняется ваше музыкальное желание. Я понимаю, заявок очень много, их огромное количество, но только одну выберет наш рандомайзер. Успейте отправить, кстати, свое музыкальное предложение. Есть еще время, буквально несколько секунд. 965-115-5-115, все принимается в максим. Давайте посмотрим, что поступило уже к этой секунде. Итак, Екатерина Жаворонок подписалась под следующим сообщением. Она пишет: «Поставьте, пожалуйста, Майкла Джексона «Триллер». Кевин Бланк, Better Days, это заявка от Данила. Баста, Сансара. Настроение сегодня послушать Avicii, Wake Me Up. Ну, кто-то хочет, видимо, окончательно взбодриться, да? Сегодня не хватает ему бодрости в эту пятницу, я так понимаю. От Кати предложение послушать Гейл, ABCD. Ну, что же выберет рандомайзер? Итак. Процесс остановлен, и музыкальная заявка от Ксении. Написала на следующее. Поставьте, пожалуйста, Оливер 3, Miss You. Так, Оливер 3. Ну, что могу сказать? Поклонники по этому парню сейчас явно скучают, причем очень... Да, весьма харизматичный был музыкант. Ничего не скажешь. Но в жизни всякое бывает. Ксения! Твое желание исполняется. Слушаем Оливер 3 на Radio DFM Miss You. Поехали!

Предлагаю обратить внимание на погоду. Сегодня в столице небольшой дождь обещают. Температура воздуха при этом весьма комфортная, плюс 20. Ну, хотелось бы, чтобы побольше, ну ладно. 17 будет вечером, 47% такая.

0: Влажность, а ветер северо-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
5: С «Озон Банком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
6: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон Карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон Карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон Карта. Клиентских правил».
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио.

0: Компания Offenbach, Miles Away на Radio FM. Ну и мы считаем, знаете, не пройден расстояние, а скорее всего время. Смотрим сейчас на часы и понимаем, сколько там осталось. Ну сколько до завершения рабочего дня. Да, в некоторых городах нашей страны, можно сказать, уже успели встретить выходные. Кто уже все завершил, начал отдыхать. Ну ничего, мы скоро до вас тоже доберемся, догоним. Будем отдыхать вместе. А пока давайте будем бодрить все-таки друг друга с помощью самых лучших треков. Немного классики я предлагаю послушать от Эрика Придза в самый ближайший Propa Education. Не пропустим еще и Алана Вокера, диджея с большой буквы Broken Strings через пару минут.
1: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-744-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей,

0: для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM.

офлайн. Иногда именно такой вопрос задаешь сам себе. Почему? Или как в том самом меме, почему он, а не я? К чему я это все? Ну, все, наверное, помнят, да, новость про интересные вакансии. Например, там, тестировщик диванов, матрасов. Ты просто лежишь, а тебе за это платят деньги. Тестируешь, так сказать, продукцию. Так вот, сейчас тренды немного изменились. В этом плане уже готовы платить за то, что ты смотришь короткие видосы в социальных сетях. За такую работу тебе готовы дать 200 тысяч рублей в месяц. Ты смотришь, мемы, видосы. Но это, мне кажется, только так может показаться с первого взгляда, что все просто и по... А вы представьте, вы приходите на работу и 8 часов подряд вот эти вот видосы. Выдержите, как вы думаете? 200 тысяч рублей в месяц. Надо подумать. Можете, кстати, написать свои ответы в наш Макс. 965-115-5-115. Может быть, работу с вами сменим, а?

0: Прямо сейчас принимайте участие. Звоните 8495-956-1012. Тем более именно сегодня мы будем подводить итоги и выбирать лучшего участника квиза на этой неделе. Звоните, я жду. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте. DFM Radio.
1: Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Bieber X и Faithless.
1: Второе место.
2: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
1: Первое место.
2: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Henry Camomile. Работа под названием Don't Wanna Go Home.

0: вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: 550 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 26 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
9: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: эти самые минуты будем подводить итоги квиза и выбирать самого лучшего участника на этой неделе. Я напомню, в среду принимала участие Наталья, в четверг Василий. У Василия 4 правильных ответа, у Натальи 8. Получается, она к этому моменту лидирует. Весь Санкт-Петербург, соответственно, будет болеть именно за эту девушку, за Наташу, которая появляется со мной в эфире. Наташа, привет!
1: Здравствуйте.
0: Твои коллеги в курсе, что ты показала именно такой хороший результат, а? 8 правильных ответов.
1: Да, я сообщила.
0: Сообщила, и как они отреагировали?
1: Мы поздравили.
0: А в душе, наверное, ну найдется тот человек, который тебя опередит, Наташечка.
1: Поздравили, да. Не очень, как вот так.
0: Да, улыбались, но не искренне, понятно. Ирина к нам присоединяется, это сегодняшняя твоя соперница. Ира, банковский работник из Томска. Ира, привет.
2: Привет.
0: Наташ, какие пожелания будут у тебя для Ирины перед ее игрой, перед этой самой минуткой?
1: Ну, пусть минута длится вечностью.
0: Вау. Ира, мы выдержим. Ира сказала спасибо, и, по всей видимости, поэтому спасибо, она уже готова к игре. Наташа, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Ирина, ну а я тебе, в свою очередь, желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 26 июня, день рождения зубной щетки. Какое средство обычно белого цвета выдавливают из тюбика и используют для очищения полости? Да, зубная паста – это правильный ответ. Следующий вопрос. Как называется зуб, который расположен в самом конце зубного ряда, а стоматологи их часто обозначают еще восьмерками? Мудрые. Правильно. 29 лет назад вышла первая книга о юном волшебнике. Какое название у него было? Гарри Поттер и философский камень или философский камень. Да, правильно. Послушай фрагмент из Гарри Поттера и попробуй угадать имя героя. Кто это? Внимание сюда.
3: Не смей трогать Гарри Поттера!
1: Я не смотрела, не знаю.
0: Хэт, это был Добби. Добби свободен. Всемирный день охлаждения отмечается сегодня. Как называется устройство, которое поддерживает заданную температуру воздуха в помещении?
1: Кондиционер.
0: 52 года назад с помощью сканирования штрих-кода впервые в мире продали товар в магазине. Что это был за товар? Шоколадка или жевательная резинка?
1: Жевательная резинка.
0: Правильно. Правда, что первые 2-3 цифры штрих-кода обозначают код страны производителя?
1: Да.
0: Это правильный ответ. И следующий вопрос. Школьная программа. Как называются слова, которые звучат одинаково, а имеют разное значение?
1: Антонимы.
0: На самом деле амонимы.
1: Амонимы.
0: Да. Поэтому не принимается. Ну что ж. Фу, да не вечность это была, нормально так. Можно сказать, с ветерком прокатились. Наташа, сколько правильных ответов ты насчитала?
1: 7 или 6.
0: Ну, ты понимаешь, что мы старались? Мы так быстро отвечали на вопросы.
1: Да.
0: Зубная паста, защита на зуб мудрости. Да, Гарри Поттер, философский камень. Да, Добби свободен, не угадали. Кондиционер, жевательная резинка, правда. И вот восьмой вопрос. Нет, неправильный ответ получили. 6 правильных ответов за одну минуту. А это получается? Это получается?
1: Да. Ура!
0: Наталья из Санкт-Петербурга!
1: Наташа, молодец!
0: Да, Наташа, молодец! И на этой неделе она становится самой лучшей участницей квиза. Наталья, поздравляем тебя!
1: Спасибо.
0: Те коллеги, которые просто так вот улыбались и не верили в твою победу до конца, вот сегодня они пусть знают, кто лучший. В понедельник с гордо поднятой головой войдешь. Выбьешь прям дверь, скажешь, вот она!

0: Наталья. Ирина, ну ты тоже молодец. В любом случае, я тебя без подарка не отпускаю. Ты тоже получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Девчонки, спасибо вам. С пятницы и хороших выходных. Пока!
1: Спасибо. Пока-пока. До свидания.

0: сегодня однозначно проще. Да, с елкой я согласен на все 100%. Здесь на Radio FM замечательная елочка. Ну а я, Тимур Голов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Всем желаю хороших предстоящих выходных. В следующем часе уже встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Он обязательно будет. Дождитесь. Именно о погоде. Сегодня в столице небольшой дождь ожидается. Температура воздуха при этом плюс 20, вечером плюс 17. В выходные тоже небольшие осадки, 17-20. Влажность при этом будет 60-65%.
1: Реклама. С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Мой старый Петрович, город Санкт-Петербург. Абонент 106 784 754 и

0: Жаркое московское лето требует действий. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» объединяет культуру, спорт и отдых на природе. Заходи на билет.мос.ру, забирай промокоды для скидки на летний отдых в Москве.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
5: Мы в сети vk.com/dfm.
6: Right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Все новое, хорошо забытое старое, невероятное Sonic, It Feels So Good, только что в эфире радио DFM, ну и, конечно же, какая тяпница без фиксирования очередного рекорда. Австралиец тут попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря своему голосу, которым он сумел крикнуть силой 122,5 децибела, что сравнимо с громкостью удара грома, ну или же стука отбойного молотка.
1: Испугались.
0: Не надо. Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч. А пока я вас тоже попрошу не сдерживать в себе пятницу.
2: Реклама.
3: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь.

0: Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что радио DFM.

Время выиграть наш фирменный мерч. Фейк или не фейк, вот в чем вопрос, ответить на который предстоит именно вам сразу же после этого трека. Звоните +7 495 956 101 2.

0: чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Игорем. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну как ваша пятница? В работе или работа уже заканчивается потихонечку?
1: Да, в работе.
0: Угу. И завтра тоже.
1: И завтра,
0: и смотри, какой счастливый человек в эфире оказался. Мы с этим поздравляем. А еще тоже готовы поздравить в случае, если вы одержите победу в игрушке Fake News. У нас готовы для вас три новостных заголовка, которые прямо сейчас я подряд вам озвучу. Ну а вы, Игорь, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. Осталось дело за малым – одержать победу. Итак, Игорь, российское правительство решило осушить Каспийское море для строительства железной дороги в Китай. Правдивый заголовок, по-вашему, аль нет?
1: Да, я думаю, нет.
0: В Германии на одно из озер запретили пускать тех, кто не говорит по-немецки.
1: Нет.
0: В Великобритании обнаружилась женщина, которая вот уже 40 лет ест одну лишь картошку.
1: Ну, это может быть.
0: Да она просто любит Александра Григорьевича Лукашенко. Вот. И с победой вас, между прочим. Да.
1: Спасибо.
0: Да. С победой. В одном лишь месте только вы заплутали. Сейчас разберемся, где. Неправда. Российское правительство не решало осушить Каспийское море для строительства железной дороги в Китай. Так и да, в Германии на одной из озер запретили пускать тех, кто не говорит по-немецки. Ну и да, в Великобритании обнаружилась женщина, которая вот уже 40 лет ест одну лишь картошку и грезит Александром Григорьевичем. А мы вас, Игорь, поздравляем. Да, победа.
1: Спасибо
0: и
1: большое.
0: Фирменный мерч. Теперь у вас

0: стало быть, в кармане. Осталось лишь передать привет, и вообще все будет хорошо.
1: До города Краснодару. Хорошего лета и тихой пятницы.
0: Ну, не только городу Краснодару хорошего лета, да и всей стране вместе с радио DFM.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года.

0: С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Порядка 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
4: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
9: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
10: Здесь что-то есть.
9: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что...

0: что, прямо сейчас предлагаю перевернуть таки календарик и все вместе вспомнить, что же такого и любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1896 году в Америке открылся первый в мире кинотеатр. В 1997 основали антивирусную компанию «Лаборатория Касперского», а в 1925 состоялась мировая премьера чаплиновской комедии под названием «Золотая лихорадка», удостоенная двух номинаций на премию «Оскар». Сейчас, по ощущениям, 20 градусов и облачно. Завтра все то же самое, но местами дождливо. А в воскресенье уже без осадков и до 23.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Маркул и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM. DFM.

0: Чарли Пут только что в эфире радио DFM, и вот уж действительно attention. Стало известно, что президент Америки Дональд Трамп потратил 20 миллионов долларов. Как вы думаете, на что? Правильно, на очистку и ремонт пруда в Вашингтоне, чтобы он стал синим в честь флага. Но, как часто водится, что-то пошло не так. Пруд ослушался и после покраски дна неожиданно зацвел, позеленев больше прежнего. Вот к чему приводит самоуправство, Дональд Петрович. Ну а ваша активность может привести вас к победе в игре «Что было дальше» и позволит обзавестись нашим фирменным мерчем. Держите ухо востро и первыми по моей команде дозванивайтесь в студию. Я же вас категорически приветствую, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. И у меня для вас прекраснейшая новость.
1: Выходные впереди. Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Недвижимость у моря. Инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать, негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля, 18+.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: нами на связи Фархад. Фархад, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А откуда вы к нам пожаловали? Расскажите.
1: Прекрасный город Краснодар.
0: Второй человек за сегодня. Тепло у вас там, да?
1: Жара.
0: Ай, а как может быть по-другому в июле в Краснодаре? Что было дальше? Все Фархад, верно. У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость. Я хочу это подчеркнуть. Прямо сейчас я озвучу начало этой самой новости. Предложу следом три варианта концовки. То бишь три варианта развития событий. Ежели выберете корректный, то есть правильный, однозначно точным, получите от нас фирменный мерч, обновленный от Радио DFM. А если ничего не получится, такое тоже бывает. Мы послушаем, зато ваши фирменные приветы. Итак, внимание. Фархад, в Англии девочку выгнали из бассейна из-за того, что она, многоточие, вопрос. Чего было дальше? Устроила шоу на водной горке, плавала в воде без верха купальника или наоборот, плескалась в бассейне в шортах и футболке. Теперь выбирайте.
1: Наверное, первый вариант.
0: Устроила шоу на водной горке?
1: Ага.
0: Ладно, в Англии девочку выгнали из бассейна из-за того, что она пошла купаться в футболке и шортах, Фархад.
2: Ну вы, блин, даете.
0: Ага, к сожалению, не туда вы глядели. Устроить шоу на водной горке, это, конечно, хорошо, но это не приносит вам победу, Фархад. Ну да ладно, не в этот раз. Я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы.
1: Большой-большой привет городу Белгород и городу Краснодар. И в первую очередь вам, DFM.
0: Ай, спасибо. От души.

0: круглосуточно ру.
1: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт-сервис. Москва. Номер 111-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Мирон Проворов.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
5: Алина Соколова.
7: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
5: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Up the next.
9: А дальше тусовка.
11: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День зеленого света, ну или же День оладушек с вареньем. Но главное, чтобы не оказалось так.
1: Там еще осталось немножечко варенья.
2: Нет, варенья нет.
1: Что, нет совсем варенья?
3: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 21 градус и прямо дождь. Завтра обещают все то же самое, а в воскресенье уже без осадков и до 23 тепла.
3: Реклама.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль без.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

бодро по пятничному врывается в эфир радио DFM. Ну а мы порой за зумерами и их предпочтениями не успеваем. Современная молодежь массово увлеклась огородничеством и теперь все чаще выращивает на своих балконах зелень, травы и овощи. И все это не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений.

0: базилик, мята, лук, укроп и петрушка.
1: А что, звучит хайпово?
0: Ну а вскоре себя смогут проявить настоящие грамотеи. Люди, которым не все равно на свой русский язык, и тем самым они готовы побороться за наш фирменный мерч. Осталось лишь не проморгать мой специальный сигнал, первыми дозвониться в студию и отгадать правильное ударение в слове. Всем здрасте, мордасте, меня зовут Артем Скоробогатый, и я желаю вам легкого окончания рабочей недели.
2: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время продемонстрировать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный мерч. Кто готов, звоните. +7 495 956 101 2.

0: Итак, сначала позвонил его младший брат. Говорит, можно? Я говорю, не можно, потому что от 18. А говорит, можно я передам трубочку старшему брату? А говорю, брату сколько? Брату 20. Елисей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте играться и проверим, насколько у вас хорошо усвоены знания по русскому языку. Тем более, что вроде бы как, с учетом возраста, свежо предание. Что было по русскому языку?
1: Пятерка.
0: Да, прямо так, Елисей?
1: Да.
0: Вы буквально мне бросаете вызов, хорошо. Давайте тестить ваши знания по русскому языку. Все очень просто. У нас есть новостной заголовок, внутри которого, для вас предательский или нет, скрывается слово, где вам, Елисей, нужно поставить правильно ударение, как вы верно уже сумели догадаться. Если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч от Радио DFM. Ну а если ничего не получается, мы слушаем от вас ваши фирменные приветы. Итак, актер Денис Кукаяка заявил, что профессиональные вызовы лишь разжигают в нем искру или искру. Где здесь правильно поставить ударение, Елисей?
1: Искру.
0: Искру.
1: Искру.
0: Давайте так. На букву И или на букву У. И, пожалуйста, четко проговорите слово, чтобы я вас правильно понимал.
1: Искру на букву У.
0: Эх, а сначала-то искру сказали, Елисей. С пятерочкой по русскому языку. Давайте разбираться. Согласно литературной норме русского языка, ударение в данном слове всегда падает только на первый слог. Поэтому правильно говорить искру, Елисей. Искру. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ну да ладно, на будущее будете знать. Как и все, собственно говоря, остальные, кто слушает Радио DFM. Да что ж там говорить, и я в том числе. Учим русский язык вместе. Елисей, вы еще здесь?
1: Да-да-да, я здесь.
0: Это хорошо. Привет папе, как минимум, который за рулем. Младшему брату, который сподобил вас дозвониться в эфир Радио DFM. Ну и я не знаю, кому там еще.
2: Вам большой привет. Спасибо, всегда вас слушаю, ваше радио.
0: Спасибо, папа, огромное! Привет должен был передать Елисей, но вклинился папа. Как тут папе-то запретить передать привет в прямом эфире?

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
8: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
9: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
10: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино.
11: 12+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Попрощаться с вами аж до понедельника. Расскажу, какая такая движуха происходит в российском и зарубежном шоу-бизнесе. Итак, стриминговый сервис HBO решил снять сериал о Джей-Зи. Джейсона Стейтема признали самым популярным героем боевиков, а самыми востребованными концертами в России стали выступления Леонида Агутина и группы «Ленинград». На этом на сегодня у меня все. Да и вообще, надо сказать, на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных. Ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 19 градусов и облачно. Завтра все то же самое, но местами дождливо. А в воскресенье уже без осадков и до плюс 23.
2: Реклама. ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
7: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
8: On DFM.
2: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

А теперь самое время поиграть. Звоните мне прямо сейчас. Номер нашей студии плюс 7-495-956-1-2. Все очень просто. У кого в жизни сложилось все, но нет фирменного мерча от Радио DFM, тот берет свой стационар, мобильник или рацию и набирает волшебные цифры. Медленно для тебя. Плюс 7-495-956-1-2. Звони прямо сейчас, я жду.

0: Итак, до нас дозвонился Антон из Москвы. Антон работает строителем и слушает радио DFM. Тоха, привет! Как твое настроение?
1: Привет-привет! Мое настроение на 5.
0: Здорово, я очень рад. Слушай, Антон, вот расскажи, ты работаешь строителем и строишь самую большую больницу в стране. Вот что с этой больницей? Расскажи в двух словах, какого она объема, размера, где она?
1: Слушайте, 1500 койко мест, это не шутка. Находится она в Балашихе, и вот 2 недели назад, как у нас был губернатор.
0: Так, и что сказал губернатор?
1: Ну, все идет по плану, все идет согласно срокам.
0: Отлично. Слушай, а когда губернатор приезжал, он говорил «Балаших» или «Балашиха»?
1: Ой, я, честно говоря, не обращал внимания.
0: Да, конечно, зачем? Я тоже так думаю.
1: Я тебя ловлю на этой мысли, но я называю «Балашиха».
0: А мне кажется, «Балашиха». Ну, наши слушатели, наверное, такие: «Да какая разница, главное, Балашиха».

0: Ладно, теперь давай поиграем. Смотри, Антон, я называю тебе слово, а ты мне 10 ассоциаций. Ты готов? За 30 секунд 10 ассоциаций к этому слову.
1: Готов.
0: Слово у нас такое будет очень красивое, прям к больнице. Слово «горшок». Давай я тебе даю 2 часа подумать. Раз, два, три. У тебя 30 секунд, 10 ассоциаций к слову «горшок».
1: Садик.
0: Погнали.
1: Горшок, значит. Садик.
0: Так.
1: Биде. Ага. Круглый, глубокий, голубой, эмалированный.
0: Так.
1: Вот, прическа. Что там еще?
0: Еще 4.
1: Емкость. Ручка. Да. Запахи.
0: Так, запахи в горшке. Так, и последнее.
1: Да. И последнее, но... Ну, и... Банночка.
0: Ясно. У меня больше всего понравилось запахи в горшке. Тоха, я дарю тебе это запахом горшок от радио DFM. Что будешь делать с нашим фирменным горшком?
1: Ой, спасибо. Ну, не знаю, поставлю, наверное, на какой-то постамент. Буду пользоваться по спецслучаям.
0: Да я шучу. Кружку тебе дарю. Кому будем передавать привет, Антон?
1: Слушайте, хотел бы передать привет, конечно, моей семье, семье Рябовых, моим коллегам по работе, с кем я строю этот грандиозный проект, эту больницу.
0: Да.
1: Вот. Всему, всей компании МСУ большой-большой привет.
0: Еще кому? Давай последний, Антон.
1: Ну, моим друзьям, конечно, любимым. Сергей Райков, Максим Пономарев, Олег Царьков. Всех вас люблю, обнимаю. Мои родители любимые, моя золотая теща. Ну вот. И мои дети.
0: Это самое главное. Погода. Поговорим о прогнозе погоды в столице. За окном у нас плюс 19, дождливо. Завтра в Москве плюс 18. И синоптики обещают целый день дожди. Погода.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Не оферта. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
2: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Заехал я вчера на мойку, помыл машину, довольный такой, выехал, она вся сияет, как у кота глаза. Проезжаю, значит, буквально 10 метров, и голубь сделал мне контрольный залп, прям в капот. И я стою, смотрю ему в глаза, и, знаете, я не увидел в них ни капли раскаяния, только наглость, ехидная улыбка и желание повторить. Вот такие у нас голуби. Друзья, это Радио ДФМ, мы, конечно, как голуби не умеем, а вот классная музыка, это, конечно, про нас.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
9: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что...

Прямо сейчас я весь в предвкушении. Номер нашей студии +7 495 956 1 2. Как говорится, не откладывай на завтра то, что можно сделать с радио DFM. Позвонить, поиграть и получить подарки. +7 495 956 1 2. Звони, мой друг, звони.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: ты по всем параметрам.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Стань сильным. Преодолей себя.

0: Фы, Стас работает водителем такси. Стас, здорово, как твои дела, дружище?
1: Дела отлично, погода радует.
0: Что у вас там, расскажи, как в Башкирии? Ты же из Башкирии, ну да, из Уфы, да, расскажи, да, как там погода?
1: +27.
0: +27.
1: Жара.
0: Слушай, а скажи мне, кем ты мечтал стать в детстве, Стас?
1: Полицейским.
0: Полицейским? А почему не стал?

0: Долгая история.
1: Отлично. Вот смотри, знаешь, а есть такая история, что поговаривают, что все водители такси, они на самом деле олигархи, у них много магазинов, но они работают водителем для души. Есть такое?
0: Нет, конечно.
1: Я так и думал. Теперь давай поиграем. Смотри, ситуация очень интересная, тебе она понравится. Представь, что тебе в машину садится министр транспорта или мэр. Давай, министр транспорта. И просит тебя отвезти в Мелеуз за 500 рублей. Мелеуз — это далекий город в Башкирии. Тебе нужно назвать за 30 секунд 10 тактичных причин, почему ты не готов везти министра транспорта в Мелеуз. 10 причин, по которым ты не хочешь его везти в Мелеуз.
0: Провокаторские вопросы, конечно.
1: Да нет, просто тебе неохота за 500 рублей везти его в Мелеуз. Ты готов? 10 причин, тактичных причин.
0: Да, готов.
1: У тебя 30 секунд, погнали.
0: Так, я не поеду, потому что очень дешево.
1: Так.
0: Быстрее. Я не поеду, потому что нет бензина.
1: Ого, почему, интересно?
0: Я не поеду, потому что не все машины разрешены для работы в такси.
1: Угу.
0: Так, я не поеду, потому что у меня закончился бензин. Я не поеду, потому что у меня сломалась машина.
1: Так, еще 4 давай.
0: Так, я не поеду, потому что не кушал еще и дальняя дорога.
1: Да, я тоже так делаю. Угу.
0: Так, сколько там осталось?
1: 3 давай.
0: Я не поеду, у меня спустило колесо.
1: Так, последние 2.
0: Так, я не поеду, потому что заболел.
1: Угу.
0: И я не поеду. Так, что сказать еще?
1: Потому что тебе не хочется, ну, Стас. Давай мы тебе поможем. Ничего страшного, просто мне больше всего понравилось, потому что я голодный, я постоянно голодный. Я тебя поздравляю, дарю нашу фирменную кружку. Кому будем передавать привет? Это не провокаторство, это просто.
0: Да. Продаю. Продаю город Уфа. Да. Передаю всем, кто меня узнал в Уфе. И всем, кто сегодня получает диплом 9 класса.
1: Ну, а это у меня все. Стас у нас полетел, потому что он голодный. Всем желаю прекрасных выходных. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я использую пакетик для чая несколько раз и вам советую.
2: Погода.
1: Поговорим о погоде в столице. За окном у нас плюс 19, дождливо. Завтра в Москве плюс 18 и целый день дожди.
2: Реклама. Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва. УГРН 127-394-7441. Подробности на Кусть-фест.ру. 16+.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: друзья, меня зовут Юля Багорова, вот радиоведущая, я такая же, как все. Мне тоже в детстве делали реакцию манту и тоже запрещали ее чесать и мочить. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, на календаре 26 июня, сегодня пятница, и это день блаженства. Ну, если пятница, то уже блаженство. День прощения, кстати, отмечают во всем мире. День рождения зубной щетки. Также сегодня день теней на стене. День шоколадного пудинга, день чая со сливками. Ну, в общем, по крайней мере, вы знаете, что можно съесть сегодня и отметить тем самым. А еще сегодня день понятных вещей. Что такое?

0: в понятные вещи. Есть вещи, которые нам кажется, что мы понимаем, но на самом деле они-то являются настоящей загадкой. Поэтому сегодня мы решили выяснить следующее. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что? За что можно любить, например, аниме? Спрашиваю я всегда всех своих друзей, которые обожают аниме, а я вот, честно, так до сих пор и не поняла прикола. Лабубу тоже. Вот, «Игра престолов». Все любят «Игру престолов». И каждый раз, когда я говорю, что я не смотрела ни одной серии, все говорят: «Как? Да ты что?» И всегда после этого звучит фраза: «Я тоже сначала не понял, первые 4 серии дались с трудом, а потом как пошло». Знаете, вот так и турецкие сериалы можете начать смотреть. Там тоже вначале думаешь: «Боже, зачем я это смотрю?» А потом как затянет, так и не оттянешься. Еще вот я никак не могу понять дубайский шоколад. Все вокруг одно время просто помешаны были на этом дубайском шоколаде. Вот там внутри зеленая это фисташка, наверное, и так далее. Mm-hmm. Я попробовала, уж не так, чтобы прям миллионы готова была бы отдать за эту шоколадку, честное слово. Ну, даже не то, чтобы миллионы, даже 1000 рублей, честно говоря, было бы жалко. Но, опять же, есть люди, которые считают, что это вот просто пища богов.
1: Я тоже готов подписаться, кстати, под «Игрой престолов». Честно говоря, ни одной серии не смотрел. У меня еще из разряда фильмов есть «Крестный отец». Я когда его посмотрел, я вообще не понял. По сравнению с книгой, смотреть там реально нечего. Я сейчас думаю, что многие плюнули в динамике, в приемнике, но я вот реально не понимаю, там, что там крутого. Потому что книга просто отпад.
0: А я плевать не буду, потому что я отношусь к тем редким людям, которые не смотрели ни одну серию «Крестного отца» и не читали книгу.
1: У тебя все еще впереди.
0: Я вообще здесь девственно буквально.
1: Ну, второй момент — это самокаты. Ну, все прям на них. Вот я не знаю, мне эта тема не заходит вообще. Я даже не понимаю, зачем это даже деньги платить за эти платные самокаты, когда гораздо с большим удовольствием можно пройтись пешком. Ну и татухи, пожалуй. Вот мои топ-3.
0: Вот, кстати, действительно, мы редкие люди, потому что у нас нет ни одной татуировки, да. Ни у тебя, ни у меня. Mm-hmm. Странно. Это даже как-то уже кажется, как будто бы,
1: вот, да? Когда, как-то норма, которая уже не норма.
0: Да. Ну что, друзья, вы тоже нам пишите обязательно ответ на вопрос, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что. Мы с удовольствием зачитаем.
1: В группе «Радио DFM» ВКонтакте оставляйте свои комментарии. Также пишите на наш номер в мессенджерах 965-115-5115.
0: Лучшую кружку DFM отдадим тому, кто сегодня постарается по-настоящему. Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А в 18.42, друзья, у нас стартует 12-й лунный день, и мы о нем поговорим подробно прямо сейчас. Символ текущего

Рабочего дня сердца, день любви и мудрости. Сердца открываются навстречу друг другу. И сегодня люди действительно добрее себя чувствуют, чем в обычные, может быть, дни. Очень хорош день для того, чтобы пожалеть кого-то, поговорить с кем-то по душам или, может быть, даже благотворительностью заняться. Еще один символ 12-го лунного дня – чаша Грааля. И, соответственно, этот день может вам принести что-то, какое-то открытие, может быть, о себе или о людях вокруг, какое-то знание. Если вы будете открыты этим знанием сегодня, например, сходите в библиотеку,

Ссориться ни в коем случае в этот день нельзя. Если поругаетесь, помириться потом будет очень трудно или даже вовсе невозможно. Поэтому будьте осторожны в общении. В крайнем случае уединитесь, проведите сегодняшний день с самим собой. В любовных отношениях может появиться недосказанность. Но это не самое лучшее время, чтобы эту недосказанность как-то прояснять, потому что это может привести к неприятностям и к ссоре. Несмотря на возможные конфликты, день благоприятен для заключения брака. И по поводу работы. На сегодняшний день выбирайте спокойную, пассивную работу. Ничего нового начинать нельзя. Также не стоит заниматься делами, которые имеют для вас большое значение. Очень осторожно относитесь к каким-то новым моментам, которые только приходят в вашу жизнь. Такие дела.

0: Каждую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что. Очень много сообщений приходит. Вот, например, Елена пишет: авокадо. Так и не понимаю вкус авокадо. Все считают, что это очень круто, полезно. Ну, полезно может быть, но то, что это вкусно, я вот, например, с каждым готова поспорить. Кстати, я раньше тоже не понимала вкус авокадо, но со временем почему-то втянулась тоже.
1: К этому
0: особенно,
1: надо прийти.
0: Знаешь, если с рыбкой, если утречком, да, вот так, ой, хорошо.
2: Порожок вот
0: да, да, да, да, да, да, и это на каком-нибудь круассанчике. Шикарно! Приятного аппетита всем, кто стоит в пробке, да, и не может добраться до холодильника. Матча. Вот, кстати, матча, ну, зеленое пойло, вот я называю. Какая-то странная субстанция.
1: Со вкусом травы.
0: Какая-то фигня просто. Честно, вот я матчу тоже не поняла, но все вокруг матча. Это так круто, это так классно, вот это все. Чайный гриб, я считаю, вот это действительно вкусно. Чайный гриб. Это камбуча, кстати,
1: вот, да.
0: Теперь же модное слово. Это раньше у нас это было, да, в банке стоит с марлей, там все чужой такой просто там прорастает. А теперь это камбуча. Главное, красивое название. Так, бегать по утрам. Ну, это, знаете, не каждый к этому приходит. Кстати, вот интересно, а как это действительно возникает у человека такое желание вот встать в 6 утра и побежать? Это что должно произойти в его жизни положительного или, наоборот, отрицательного, чтобы вот он как Форест Гамп решил, все, надо бежать. Утром, не днем, не вечером, когда, в общем-то, это вполне себе логично, а именно встать позаранку, не позавтракав, полететь куда-то. Ну, не знаю, тоже такое себе. Хотя, может быть, это как-то приходит в другое время, может, мы еще не доросли.
1: Скорее всего, еще что-то не поняли. Нет вот этой связи с космосом пока что.
0: Не пришли еще
1: не к пришли
0: ней.
1: К этому,
0: да.
1: Да.
0: А, футбол. Вот, кстати. А причем что? Молодой человек написал. Mm-hmm. Не понимает футбол. Ну, не понимает, зачем.
1: К этому надо прийти. Этим надо заразиться, понимаете? Может быть, даже кого-то с детства нужно воспитывать этому.
0: Да. Сырники, холодец, окрошку. Тоже люди не понимают. Кстати, окрошка популярный сегодня ответ. Я тоже окрошку не люблю. Ни с кефиром, ни с квасом. Не понимаю. Для меня это салат с лимонадом, если с квасом. А окрошка с кефиром выглядит вообще непрезентабельно, честно говоря. Но со сметаной вот просто сметанку. И как салат есть, вот это я очень, честно говоря, люблю. Но только без колбасы. Колбаса мне вообще
1: тоже уже не окрошка.
0: Короче, это просто летний салат, да. Мороженое. Вообще не понимаю ажиотажа. Причем я с детства не любила мороженое, чем шокировала абсолютно всех своих родственников. Не люблю мороженое, не понимаю его вкус и совершенно не мечтаю о нем каждое лето, как многие.
1: Завидую таким людям.
0: Представляешь?
1: Вот ты ведро на ночь съешь и думаешь, зачем ты это сделал?
0: Есть вещи, которые действительно не очень полезны, но мы к ним тянемся. Я, например, безумно люблю чипсы. Обожаю чипсы, но позволить себе их, естественно, не могу, потому что я еще хочу попадать, как говорится, в студию, в дверь хотя бы, понимаете, заходить. Поэтому нет, я давным-давно слежу за своей фигурой, и лет 10 я уже не ем чипсы. Да, больше лет 15 уже точно не могу себе их позволить. Ну, друзья, многие сейчас подумают, что я толстая. На самом деле, мне часто говорят: ой, да что ты же там нормально, ты же худая. Да, там у меня эска, да. Но я все время говорю, если бы я ела чипсы, конечно, я бы уже эской не была. И вот здесь очень важно себя ограничивать и расставлять приоритеты. Что для вас важнее? Быть в нормальной форме или лопать чипсы? Но когда я уже не буду нравиться мужикам, и уже будет тот возраст, когда мне они не будут нравиться, я вас уверяю, друзья, у меня будет самый крепкий, самый крутой роман с холодильником. Я просто там буду есть все. На ночь чипсы, жареную картошку, жареное мясо тоже, наверное, начну есть. Ну, в общем, может, кто знает, и мазиком начну закидываться.
1: На десерт.
0: Но что-то мне подсказывает, что этого все-таки не произойдет.
3: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol on DFM.
1: Еще раз напоминаем, друзья, какую тему сегодня обсуждаем.
2: Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что?
1: Кабачковую икру. Кстати, не все любят кабачковую икру. Абсолютно не все. Вот я встречаю больше людей, которые не очень ее принимают. И вот им не понять, что такое на черный хлебушек вот эту кабачковую икру. Ой, очень
2: вкусненько. Даже. Ой, сейчас прям...
1: Хорошо. Ну вот не все. Не все понимают. Также, кстати, селедку тоже не все любят и не все ее едят. Наращенные ресницы, татуаж всего, накачанные губы, маникюр, педикюр и так далее. Считаю, что маникюр, педикюр можно делать дома, а не отдавать бешеные деньги в салоне. Ну, а наращенные ресницы, татуаж, это вообще для меня зашквар.
2: Золотая женщина.
1: Пишет нам Кира.
2: Золотая.
1: Она прекрасная жена, я считаю, вот потому я что считаю. Столько денег экономится в семейном бюджете, даже страшно подсчитать, если честно. Макияж. Не крашусь, терпеть не могу краситься. Мне нравится мое лицо в естественном виде. Пишут нам. Bubble tea. Слушайте, я тоже попробовала bubble tea, ажиотаж такой сумасшедший. Думаю, боже, что-то шарики и так далее. Ну, такое. Сгущенка из банки прям вот так. Намного вкуснее, чем bubble tea. Гречку не любят люди. Не понимают до сих пор. А, кстати, на Руси гречку называли черная каша. Черная каша, вот так называлась, да. Креветки, мидии, устрицы, все это я не понимаю. Мне кажется, что люди просто издеваются над собой, особенно когда едят устрицы. Это очень невкусно. Заливают соусами эту ракушку, чтобы просто проглотить. Какой смысл себя так мучить? Говорят, устрицы повышают либидо. Может быть, поэтому очень многие любят их. Кстати, считается, что больше 10 устриц есть нельзя, потому что может случиться белковая интоксикация. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то вам вот такое плато из этих устриц выкладывает, и вы от жадности начинаете все это лопать, имейте в виду, что есть ограничения. Обязательно следите за тем, сколько вы съели. Потому что могут быть проблемки потом. Да, на следующий день, например.
2: Скорее всего, кто-то пытается, может быть, вам поднять.
1: Что-то слишком солидное. Слишком поднять. Нет, но там просто проблема вся, что до 10 поднимается либидо, а после 10 устриц может подняться крышка от унитаза. Вот, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь. It's showtime. Pagol on DFM.
3: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
9: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
8: Гарантия лучшей цены.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Люди, съедающие хотя бы по 5 грецких орехов в неделю, живут на 7 лет дольше. Имейте это в виду. А раньше, чтобы сделать одно фото, нужно было неподвижно сидеть 8 часов. 8 часов для того, чтобы фоточку получить. Обалдеть. Громкая музыка заставляет выбирать менее полезную еду, а запах лимона снижает количество ошибок в работе на 54%. Поэтому, если хотите хорошую продуктивность, обязательно лимончик понюхивайте. Рядышком его держите. Миньоны с французского переводятся как милашки. Чтобы сберечь картины от грызунов, в Эрмитаже работает около 70 кошек. Идеальная чистота повышает вероятность возникновения аллергии, поэтому немножко мусора не повредит. 45% россиян страдают на работе от скуки.
2: От начальника.
1: От начальника, видимо, все остальные проценты. Для того, чтобы как раз избавиться от скуки, 35% участников опроса делают перерывы в течение рабочего дня, 37% меньше работают, а 4% обращаются к врачу и берут больничный. Видимо, чтобы вдоволь повеселиться. Вот такие дела, друзья. It's showtime. Погода!

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco on DFM.
1: Ну что, друзья, бомбим финалочку. Кстати, сегодня сделаем это немножко пораньше, потому что в следующем часе в рубрике «Нужные люди» у нас Николай Хайт, энергопрактик. Поговорим о том, как привлекать в свою жизнь позитив и избавляться от негатива. Ну и, конечно, кому-то отдадим кружку. Кто сегодня лучше всех отвечал на вопрос?
2: Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что?
1: И чат GPT. Вообще не изучила пока, даже понятия не имею, что это такое, но все об этом говорят и, видимо, придется изучать. Отдых all-inclusive.
3: Как это?
2: Вы что,
1: я прямо даже, честно говоря, так спокойно это зачитала. В смысле? Но, видимо, человек любит активный отдых и не любит сидеть просто где-то рядом с рестораном. И...
2: любит у костра.
1: Ну, что-то такое, романтику. Да. Самому готовить, опять же, классно.
2: Подкусик там бегать.
1: Вот, кстати, некоторые здесь не любят палаточный отдых, об этом тоже писали. Но надо признать, что действительно не все обожают такой дикий отдых. Некоторые любят комфортик, и вот таких большинство.
2: Ну, кстати, еще один неожиданный ответ. Лето. Не люблю лето.
1: Да ладно.
2: Вот, знаешь, есть такие люди, которые действительно плохо, наверное, переносят жару, но я не знаю, как можно не любить это время.
1: Может быть, да, может быть. Или комаров не любят. Черешню не люблю совершенно, всех это очень удивляет. Причем вишню люблю, а черешню категорически нет, для меня она слишком сладкая.
2: Это хочется ее разлюбить, я посмотрел тут ценники, вообще кошмар.
1: Кстати, черешню, друзья, нельзя есть в день больше одной горстки, потому что это очень сахарная история, и она повышает сахар серьезно. Попса. Ну вот попсу любят многие, но в этом не признаются. Это такая история, когда... Нет. Ну, спросите человека любого, какую музыку ты слушаешь? Начнет копаться. Рок, какое-нибудь там, может быть, танцевальное направление, да, там, хаус, транс может назвать, драм-н-бейс, вот я, например, очень люблю. Или классика, неоклассика. Ну, вот попса, прям человек так скажет, я люблю попсу, ну, это смелые люди, так
2: да,
1: говорят.
2: Да, ну, извините меня, когда у тебя определенное настроение в выходные, уже ближе к вечеру, у тебя такое радостное настроение.
1: Что ты прямо достаешь запылившуюся кассету Николая Баскова и слушаешь.
2: Да, вот попса там как раз и берет вверх над всеми жанрами.
1: Ну что, друзья, мы, конечно же, с удовольствием прямо сейчас определим, кто у нас победитель, выясняли, решали и на кого упал перст судьбы.
2: Мы решили, что это будет Евгения. Она, кстати, каждый день пишет очень много сообщений. Вот сегодня, Евгения, вам повезло. Выбираем ваше сообщение в нашем мессенджере Макса. Она написала: массаж не люблю ни делать, никогда мне делают, поэтому никогда не пристаю с этим к своему мужу, а вот он обожает, а я слишком люблю его, чтобы отказать.
1: Красиво, мило. Ну, аплодисменты.
2: Евгения, поздравляем.
1: И, конечно, друзья, еще раз напоминаем, что в следующем часе у нас в гостях в рубрике «Нужные люди» Николай Хайт, энергопрактик. Это будет волшебный час.

И о погоде, друзья. Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде дождя. Завтра температура воздуха в течение дня плюс 20, ну а ночью 15-14 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, влажность 73%, давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 20 градусов со знаком плюс.

0: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
1: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Приглашаем на гастрономический Кусь-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-1. Подробности на Кусь-фест.ру. 16+.
3: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: 100 000 автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 000 предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
6: Жаркое московское лето требует действий. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» объединяет культуру, спорт и отдых на природе. Заходи на билет.мос.ру, забирай промокоды для скидки на летний отдых в Москве.
7: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerta.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня Николай Хайт, энергопрактик. Давайте поаплодируем нашему гостю.
2: Николай, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну что, Николай, давайте сразу перейдем к самому жесткому, к самому интересному.
2: Вот, сразу так.
1: Да, многие люди вот боятся сглаза. Во-первых, чем сглаз отличается от порчи?
3: Ну, смотрите, у нас есть несколько разрядов негатива. Сглаз – это явление приобретенное. То есть это может быть зависть, это могут быть какие-то мерзкие коллеги по работе. Вот, знаете, вот это серпентарий, вот эта вся история. Там,
1: да, мне кажется, это... даже если ты просто где-то кому-то дорогу перейдешь, недовольный какой-нибудь женщине в магазине, тоже может посмотреть каким-то плохим глазом.
3: Естественно, вот ты встала перед ней в очередь на кассу, она такая, ну все, вот тебе. Причем сглазы-то бывают разных категорий. Бывают специальные, бывают не специальные, потому что зачастую-то люди-то и не знают, что они чем-то обладают.
1: Вот есть даже такая история. Многие используют так, в проброс, например, чтобы тебе пусто было. Это, между прочим, старинное древнее проклятие на бедность. Чтобы у тебя в карманах было пусто. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить такие вещи, даже если вы считаете, что это, в общем, просто поговорка. Это не просто поговорка.
3: Полностью согласен. Да причем не только про деньги, но и про здоровье, вот что самое опасное.
2: У меня вопросик тогда сразу. Я скептик в этой теме, но все-таки на всякий случай спрошу, а как тогда защититься, может быть, вот от такого сглаза?
1: Если... Красную веревочку.
2: Нет, если есть слова, ну, условно, негативные, значит, возможно, есть какие-то слова такие защиты, которые несут положительный заряд. Можно ли вот как-то вот от себя немножко оградить таких людей, которые тебе там вслед кидают какие-нибудь неприятные слова?
3: Конечно, можно, безусловно, 100%. Твои слова тебе на плечи, вот и все. Смотрите прямо в глаза, твои слова тебе на плечи. Ну, естественно, кулачки сжимаем, показываем фигу, потому что...
1: О, я, кстати, в детстве так делала, когда обманывала кого-то. Мне почему-то все равно казалось, мне кто-то в школе сказал, что если кто-то тебе гадости говорит, держи фиги в карманах, вот, и тогда тебя никакой негатив не коснется. И это действительно работает?
3: Конечно, потому что фига, она блокирует

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку Сбер Prime и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-744-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня такой магический эфир. В гостях в рубрике «Нужные люди» Николай Хайт, энергопрактик. И сегодня мы спрашиваем вообще, как, например, избавиться от негатива или, наоборот, привлечь позитив. Вот у нас впереди прекрасный праздник, 7 июля. Что это за праздник и как его нужно правильно отмечать?
2: Слушайте, ну, естественно, наша Ивана Купала. Вот, конечно, по старой традиции праздновали его 22 июня, который у нас уже прошло, день летнего солнцестояния. Но по новому стилю это 7 июля. У нас очень много различных практик для данного дня. Мы можем привлечь любовь, нагадать суженого, проверить совместимость партнеров. Плетем венки, девочки, обязательно плетем венки.
1: Кстати, да, это же такая традиция, вот испокон веков она идет, что надо, чтобы незамужняя девушка сплела венок, кинула по реке и что-то там привлекается таким образом.
2: Ну, что может сделать абсолютно каждая? Да, вот если даже прям лень плести венок, вот есть у тебя какой-нибудь там Ванька, которого ты прямо любишь, хочешь, ну или ты уже с ним, но сомневаешься в нем.
1: Не женился еще, не женился,
2: да,
1: Иван.
2: Да, вот, ну, не хочет, ну, никак, на безымянный палец кольцо не надевает. Можно, если тебе прям лень плести венок, берем две ромашки. Обычные, самые обычные ромашки, ну, с ромашки все-таки с детства, там, да, любят, не любят. В принципе, по той же аналогии. Мы берем ромашечку, отрываем стебелечек и пускаем по воде, загадывая имя нужного нам человека. Если они плывут рядом, значит, все сложится, все будет хорошо. Ну, а уж если они уж там потонули или уже разошлись, то, ну, excuse me.
3: Так, если нет водоема рядом, что
1: А это
3: как
1: очень
3: быть?
1: Важно. Это очень важно в этот день. Насколько я знаю, там же энергия земли, воды, огня, воздуха. Это все очень важно, чтобы соединилось. Поэтому этот день на Руси именно отмечали на природе. Это было очень важно. Костры же жгли.
2: Конечно, прыгали через костер, собирали травы, плели венки. Костры жгли для чего? Непосредственно для очищения. Ритуал прыжка через костер.

0: костер, он символизирует переход в новую жизнь, да, очищение себя старой, привлечение чего-то нового благ в свою жизнь, да, новых благ. Ну, кстати говоря, по поводу венков. Венки обязательно, вот, записывайте, девочки, из березы. У нас основа венка должна быть из молодых веточек березы, потому что береза символизирует достаток, красоту, ну, и так далее. Ну, в принципе, все вариативно. Вот, вообще можно выбрать любые травы, которые тебе нравятся. Цветы календула, зверобой, чертополох, там, астра, что тебе нравится, да? Господи, любимые цветы могут взять, девочки, зайти в цветочный магазин, купить себе цветы.
1: Ну, подождите, давайте-ка все-таки пусть девочкам кто-то купит эти цветы, а они уже венок, дай бог, в плиту.
0: Ну, а если некому покупать-то?
1: Ну, а если некому, то как раз наши обряды должны помочь. Поэтому все сегодня записываем и не пропускаем ни одного слова. Впереди у нас все самое интересное.

0: Реклама. С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, напоминаем, сегодня у нас в гостях Николай Хайт, энергопрактик. И вот считается, что 7 июля травы приобретают максимальную вот свое вот это свойство полезное, да, то есть действительно могут и волшебной силой какой-то обладать. И вот вопрос, какие травы точно нужно собрать именно в этот период?
2: Вообще, на самом деле, любая трава, собранная на купалу, имеет магическое свойство, но полынь, естественно, полынь. Самый простой способ сделать себе оберег для дома, собрать полынь, подсушить ее и просто перевязать. Можно добавить туда чесночку. Недаром же чеснок не считается не только магической травой, но и природным антибиотиком.
1: А вот по поводу амулетов. Некоторые считают, что амулет нужно найти. Вот мне кажется, это очень спорная история, потому что как раз, насколько я знаю, если ты нашел чужую вещь, она может нести какую-то отрицательную энергетику, и ты таким образом можешь забрать себе эту негативную историю. Можно ли собирать, вообще подбирать что-то на улице, если ты это нашел?
2: Ну, если мы говорим о каких-то там ювелирных изделиях,
1: да, вот, например.
2: Тогда 100% нет, потому что, во-первых, очень будьте аккуратны, ни деньги нельзя собирать, ни какие-то чужие вещи.
1: Может быть, подклад?
2: Конечно, конечно. То есть люди разные бывают.

знают, вот. Поэтому могут скинуть, да, оставить там где-нибудь какие-то свои болезни и так далее, вот. Думаю, все знают такую историю, что камешек с дырочкой насквозь. Кто-нибудь там будет на море, на морешке отдыхать, камешек с дырочкой насквозь, специально, да, туда можно ниточку продеть, он прямо очень хорошо защищает, потому что считает, что, ну, вода камень точит, вот, и, соответственно, он уже виды повидавший, и, в принципе, камень, он так же, как воск, там, и другие материалы, может спокойно, да, аккумулировать себе информацию.

0: Реклама.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, напоминаем, сегодня у нас в гостях в рубрике «Нужные люди» Николай Хайт, энергопрактик. И вот давайте поговорим про такие интересные вещи, которые форсятся по интернету. Например, красные трусы на люстре. Что это за фигня?
2: Красные трусы – это относится к разряду сюмаронской магии, так называемые, на самом деле, там автор доподлинно неизвестен.
1: То есть какая-то Ленка просто придумала, решила хайпануть в интернете, трусы повесила, понимаешь, и сказала.
3: Сейчас уже люстры с трусами уже в комплекте продают.
2: Это все максимально нерабочая история, вот. Но могу сказать, что что-то взятое по поводу тапочек, кстати говоря, да, знаете, что купи себе мужские тапки и в них ходи. Вот это вот, на самом деле, круто работает, проверено.
1: Серьезно?
2: Проверено и не раз, именно мужские тапки, да.
1: А трусы, кстати, тоже можно купить, боксеры, а не как шортики. То есть и в них ходить тоже можно.
2: Ну, совместить приятное с полезным.
3: Ну, могут и отпугнуть.
1: Могут, да,
3: в определенной ситуации.
2: Ну, это уже другая история.
1: Какие ты еще считаешь глупыми вот такие истории, которые распространяются по интернету, и ты вот смотришь и каждый раз думаешь, боже мой, да что ж это такое, что ж за ерунда?
3: Так вообще полно всяких примет. Там рассыпать соль, или там нельзя сидеть на углу.
1: Ну, нельзя сидеть на углу, почему?
2: Понять не имею, если честно. Все у меня бабуля всю жизнь сидела на углу стола, потому что за главой стола был дедушка, а она поближе к нему на уголке. Но, с другой стороны, она была замужем.
1: Вот уже замужем.
3: Вычеркиваем.
1: А считается, что если ты на углу сидишь, то типа того, что замуж не выйдешь. Потом еще есть самые такие интересные приметы. Например, ведро нельзя выносить пустое после ночи.
2: Вот я расскажу, почему. Кстати говоря, прям ждал этот вопрос. Почему считается, что нельзя выносить мусор? Там именно мусор. Расскажу, что по поверьям старославянским на отхожем месте, на мусорке живут всякие такие не очень лицеприятные сущности. Вот. И как бы они активизируются, когда правильно.

0: Ну, здесь еще есть момент перехода, как бы наша правая сторона, да, это мир живых, и левая сторона мир мертвых. Соответственно, здесь полностью согласен.
1: Посмотреться в зеркало, да, когда кстати, возвращаешься вот. За забытые вещи.
0: Ну, зеркала-то у нас, ну, естественно, портал. Ни для кого не секрет, что, кстати говоря, нельзя вешать зеркала друг напротив друга.
2: Ни в коем случае.
0: И нельзя напротив места, где ты спишь. Иначе это чревато всякими вот неприятными историями, выкачкой энергии. Нам это не надо, правильно? Нам лучше наполняться. Ну, цветочек красивый подставить, какую-нибудь монстеру, кстати говоря, про монстеру. Очень хорошо впитывает негативную энергию.
1: У нас еще такие традиционные приметы, что нельзя передавать деньги через порог. Работает это или нет? Или как-то из рук в руки, или вообще нельзя из рук в руки, нужно сначала деньги положить, а потом деньги взять.
0: Ну, давно ли вы деньги из рук
2: на
0: передавали?
2: На карточку уже
1: да,
2: все.
1: Да, ну, мало ли что.
0: Да, действительно, нельзя через порог. Объясню почему, потому что порог символизирует, опять же, переход из мира в мир. То есть, да, как бы ты отдаешь, но уже не тому человеку, которому это адресовано. То есть, их могут, эту денежную энергию могут перехватить.
2: То есть, самое важное, это все-таки аккумулировать денежную энергию. Даже если ты расстаешься с денежкой, лучше сказать, отдаю с благодарностью или там принимаю с благодарностью.
0: Но это не касается лотерейных билетов. Расскажу, почему деньги, которые легко пришли, это выигрыш, какой-то большой там подарок. Нужно с ними как можно быстрее расстаться.
2: Да.
0: Конечно. Потому что они как легко пришли, так легко и должны уйти. Ну, и они к тебе вернутся в двукратном размере.
2: Ну что, друзья, давайте поблагодарим нашего гостя. Сегодня у нас здесь в рубрике «Нужные люди» был Николай Хайт, энергопрактик. Столько всего мы интересного узнали. Какие-то мифы мы разрушили, какие-то наоборот подтвердили. Ну и, конечно, спасибо огромное за этот интереснейший эфир. Мы будем все готовиться к 7 июля и проведем его правильно. А пока всем пока!

о погоде, друзья. Сегодня в Москве облачно, временами осадки в виде дождя. Завтра температура воздуха в течение дня плюс 20, ну а ночью 15-14 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, влажность 73%. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 20 градусов со знаком плюс.

0: Реклама. Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Несколько лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Bieber X и Faithless.
1: Второе место.
0: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
1: Первое место.
0: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Henry Camomel. Работа под названием Don't Wanna Go Home.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.

0: реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Нольбез.
1: Buenos dias, señores y señoritas. Santa Muerte. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerta.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что

0: Реклама.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
4: ДФМ.
3: Потому что Радио ДФМ.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.